0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 3 часа ночи.

Европа. Русская волна. Лента Кипра. Радио Монте-Карло Лимассол. Русское радио Кипр. Нам доверяют 20 лет.

0: Русское радио.
1: Russian Wave Media Group представляет Русское радио Кипр. Все будет хорошо.
2: На Кипре 4 часа утра.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 5 часов утра.

Звуки времени. Музыка поколений. Детали событий. Медиагруппа «Русская волна». Голос, которому доверяют...

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 6 часов.

«Русская волна». Лента Кипра. Радио Монте-Карло Лимассол. «Русское радио Кипр». Нам доверяют 20 лет.

0: Реклама на русском. Радио Монте-Карло Кипр.
1: Для тех, кому вполне достаточно самого лучшего. Слушайте в Лимассоле на 104.5 FM или на сайте montecarlo.cy. Каждый день мы заставляем себя идти дальше. Отдаем, заботимся, не останавливаемся, даже когда у нас не остается сил. Но рано или поздно тело прошепчет «хватит». Именно в такие моменты вам нужны теплые объятия, в которых можно расслабиться и накопить силы для встречи нового дня. В мире, который ежедневно требует от вас так много, позаботьтесь о себе. Ипнос Голд от Эверест. Высыпайтесь, вы этого заслуживаете.
2: Черные кошки перестали перебегать мне дорогу. Не видит смысла.
3: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 7 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
1: Toy Confectionery – сладости для всей семьи. В самом центре Лимассол Дель Мар. Кондитерские шедевры на любой вкус. Детская площадка для маленьких сладкоежек. Ароматный кофе и свежая выпечка. Toy Confectionery.

0: Вот я очень хотела начать сегодня все очень позитивно. Вот прям весело и великолепно, но у Сережи расстройство.
1: Да.
0: Так что я уступаю это право поныть. Так,
1: да.
0: Но нытинг это же узаконенное право, да?
1: В рамках чемпионата мира.
0: Давай.
1: Точно. Вот мне кажется, нужно выделить такое
0: Давай.
1: Время, когда каждый мужчина может поныть. Ну, команда, за которую я вот болел на чемпионате мира, сегодня благополучно вылетела с чемпионата мира, поэтому болеем теперь за красивый футбол. Германия проиграла Парагваю. По пенальти.
0: По пенальти.
1: Вот так. Их по пенальти. Парагвай.
0: И все, да?
1: И все.
0: Неожиданно?
1: Ну, если честно, да. Потому что, как минимум, ну, ожидалось, что дойдет до полуфинала.
0: Ну, давай, какая боль.
1: Ах, да, Германия, Парагвай.
0: Едет домой. Да, такая песенка сейчас как-то так звучит в голове.
1: Ну, а, да, это песня Кимика, которая сейчас поет эту песню.
0: А, да?
1: Это капитан команды Германии.
0: Ясно. Так, а ну-ка расскажи, кто у тебя запасной вариант?
1: Так, ну, Франция.
0: А, Франция.
1: Да. Вот. Ну, есть еще Испания. Ага. Бразилия вчера сыграла замечательно, кстати. Ага. Вот, выиграла, прошла дальше. Вот, правда, опять же, тоже было такое удивление. Нидерланды проиграли Марокко. Хотя Марокко тоже довольно очень сильная сборная.
0: Вот, видишь, как вообще чемпионат мира, мне кажется, очень такой оживленный, да? Столько
1: очень.
0: Сенсаций, премьер. Угу. А Норвегия, как думаешь, что там? Что там вот, Холланд?
1: Я думаю, пройдут дальше. Я думаю, пройдут, потому что
0: следующий... Они же проиграли Франции.
1: Они Франции проиграли, но сейчас у них так будет. Вот противостояние, по-моему, даже сегодня, если не ошибаюсь, либо завтра. И потом, если они выиграют, то уже попадут на Бразилию.
0: Mm-hmm.
1: А там, да, довольно серьезный матч в 1/8.
0: Так, красота. Тебе уже нравится вот этот вот Холланд, который с шеей гусиной? Ну, его все так пародируют, как он бегает. Такой дикий викинг. Да, такой несется. Махина.
1: Да, его один шаг, моих 5. Примерно.
0: Ну, он такой большой.
1: Говорят, это прям легендарная вот будущая звезда, которая явно сменит мир. Месси и, опять же, Роналду, потому что, ну, вот так говорят, что именно Мбаппе и Холланд — это будущее легенды.
0: Смена! Так, ну все, теперь поныли, нормально?
1: Угу.
0: Все?
1: Теперь давай позитив.
0: А теперь доброе утро! Здравствуйте! Друзья, мы сегодня вот последний раз в 7 часов утра с вами здороваемся, потому что завтра
1: и
0: мы...
1: И вот он, позитив!
0: Придем в 8. 8 утра и начинать будем наше приятное, замечательное, классное, яркое, невероятное, неповторимое, супер наполненное, супер позитивное шоу «Русские перцы».
1: И это означает, что не только мы будем высыпаться, а и вы сможете поспать немножко подольше. Ага. Не нужно вот так просыпаться пораньше, чтобы включить приемник погромче и услышать наши бодрые, замечательные голоса.
0: Не, ну можно, конечно, почему? Да, радио работает 24/7, так что слушайте, наслаждайтесь музыку. Но нас вы услышите в 8:00. И вот это приветствие, доброе утро, и этот нытинг, а что там на чемпионате мира?
1: И о том, что номер 49 105.7 уже работает, принимает ваши смс, комментарии и поздравления для именинников нашего острова, вы услышите в 8 утра.
0: Да, да, да. Так, интересно, Вазинья, когда будет играть Вазинья? Мне очень любопытно. Кабо-Верде.
1: А я посмотрю тебе, скажу в следующем
0: выходе. Вот, очень-очень интересно, что я надеюсь, ну там, конечно, Аргентина, да? Ей-ей, там Месси. Там, конечно, попробуют.
1: Ну, это представь... чемпионы вот нынешнего мира.
0: А если вы, да?
1: Да.
0: Так что, может быть, но это не точно. Вот это у нас мысль пошла, да? И самое главное, все поняли. Да, Лимассол, Никасия, Ларнака, Павс, Айя, Напа. У нас тут свои 3 часа классного шоу начинаются, стартуют. И мы хотим, чтобы вам было хорошо. Каждому добрейшего утра, каждому отличного настроения, каждому улыбочки и наши утренние обнимашки.
1: Просыпаемся в нашей приятной компании «Русских перцев».
0: Да, друзья, прямо сейчас. Еще чуть-чуть, и погромче. И вместе с елочкой поем!

0: Гороскоп на русском.
1: Так, а нам уже прилетел комментарий по поводу тайминга. Как мы без вас будем ездить утром на работу? Так отменяйте. Зачем?
2: Конечно.
1: С восьми и поедете.
2: Мне кажется, очень хорошее оправдание.
1: Русские перцы там на летний режим перешли, и мы с ними... Ребят, нормально, мы вам справку выдадим.
2: А руководство пусть уже подстраивается и меняет тайминг как минимум вашего утра.
1: Что, красивую такую справочку о том, что можно ехать с русскими перцами.
2: Ну не просыпаюсь я, перцы вот не в эфире.
1: Погоди, нормально. Для продуктивности, для креатива мне нужна компания русских перцев, поскольку уважаемые граждане перешли на летний режим и отныне вещают с 8 до 11 утра, прошу поменять мой рабочий график. ..
2: Вот и составлено заявление.
1: Все, на увольнение, да? Упс. Ребята, все нормально будет. Мы с вами, всегда с вами. Ну а пока мы же с чем пришли-то? С гороскопом. Знаки огня, овны, львы и стрельцы. Сегодня вам придется коммуницировать с человеком, который источает пассивную агрессию. Та-та-та-та-та. Посмотрите, что происходит. Переводите все в сухие факты и не дайте спровоцировать себя.
2: Вот так вот.
1: Да, нечего тут.
2: Знаки воздуха, близнецы, весы и водолеи. Сегодня вас попытаются втянуть в обсуждение человека за его спиной. Постарайтесь ненавязчиво уйти от ответа. В будущем разговор может обернуться против вас.
1: Ой, ну или поучаствуйте, подумаешь. Классно же. А что, сплетни — это тоже полезно.
2: Ну а что он там источает пассивную агрессию? Вот и обсуждают.
1: Здоровье. Да. Земные знаки, тельцы, девы и козероги. Вы обнаружите, что какая-то вещь, за которую вы исправно платите, вам больше не нужна.
2: Подписка какая-то.
1: Ну да.
2: Скорее всего.
1: Надо подчистить. Возможно, стоит освободить бюджет для действительно необходимого.
2: Жена сказала.
1: Вот это вот необходимое. Все, отменяем, да? Вот она. Это переподписывайся.
2: Да.
1: Класс.
2: Знаки воды, раки, скорпионы и рыбы. День подкинет странный бытовой квест или мелкую поломку. Не пытайтесь решить все в одиночку. Вызовите лучше специалиста и попросите помощи.
1: И сломайте вместе, да?
2: Да.
1: Такое тоже может быть. Но да, но слава богу, у нас на острове есть классные профессионалы, которых можно вызывать, и они все сделают четенько.
2: У вас время освободится.
1: Но не в августе. Поэтому, ребята, в августе ничего не ломаем, потому что не надо. Вот такая
2: просто. Гороскоп так сказал.
1: Ага.
2: И мы русские перцы.
1: Ну, хороший, да? Хороший гороскоп, мне кажется.
2: Отлично.
1: Кого будем обсуждать?
2: Вот сейчас пока песенка.

0: Календарь. Самый острый перец истории.
1: А теперь добавим праздника. Сегодня 30 июня, и это означает, что первый месяц лета официально. Распишитесь, получите, все выполнил.
2: Да. Июль уже дальше.
1: Но мы двигаемся
2: два
1: дальше.
2: Два месяца лета осталось.
1: Потому что только. Что ты? Вот ты, конечно, а?
2: Ну, быстро пролетел месяц.
1: Сразу понятно, какой ты человек, а? Только! Там еще до ноября.
2: Ну, кстати, наше лето, да. Оно длинное.
1: Ну, и даже на континенте еще целых два месяца. Это же не один, а два. Это прям больше. Это прям ух ты сколько. Вот что ты успел сделать в рамках этого лета? Да там целый список сразу выкатывается. А еще столько всего надо переделать. Мамочки мои, ребят, там жар нам пророчат, поэтому аккуратнее запасайтесь водой.
2: Ну и пока будем, конечно, отмечать праздники. День экономиста. Вот, можно отметить всех профессионалов и причастных к этому празднику. Поздравляем.
1: Поздравляем. Все. Мне кажется, с людьми такими надо очень серьезно и без лишних.
2: Ну, можно, знаешь, сразу им добавить день разбрасывания монеток.
1: Тебя бросались?
2: После день экономиста.
1: Бросали монетками?
2: Ну, если только когда мимо фонтана вот не попадали.
1: Значит, ты не фонтан, да?
2: Вот. Вот, у вас, пожалуйста.
1: Шуточки полетели, как монетки. В копилку. Международный день астероида. Потому что что? Потому что мы звезды.
2: Так, Всемирный день социальных сетей.
1: Не знаю, надо ли это отмечать и праздновать.
2: Ну, знаешь, все-таки есть какая-то вот и положительная тенденция, и полезность. Благодаря социальным сетям очень многие познакомились, люди подружились, пары образовались, семьи. Поэтому, ну, почему бы и нет?
1: Вынь да положь, да? Вот это положительная твоя система. Заказал онлайн. Сейчас вся компания тебе скажет спасибо большое, очень рады.
2: Вот, так. Есть, конечно, отрицательные моменты, но ладно, не будем о них.
1: День верной жены будем отмечать?
2: Конечно!
1: Ура!
2: Так, ну, день рождения Бабы-Яги там сразу же идет рядышком. Но...
1: Отдельная история, да что?
2: Ну, кстати, классный персонаж.
1: Баба-Яга вообще лучше всех, я считаю. Самое главное, что она такая...
2: Сказочная женщина.
1: На своей волне. Ой, метле. Между прочим, понимаешь? Она самостоятельная. Что эти феминистки? Баба-Яга давно...
2: Клининг-мастер.
1: Сразу же, на своей, между прочим. Ты заметил, что это очень состоятельная женщина?
2: Кстати,
1: у нее
2: да.
1: метла своя, дом свой.
2: Да.
1: И еще и может приворожить, и кого угодно. Такой шухер в лесу наводит, что мамочки мои.
2: А с духовкой как бы обращается-то?
1: Это
2: а?
1: Прям хозяюшка. Понимаешь, что мечта, а не женщина. Ах, недооценили, не прочли. Про что же на самом деле этот персонаж? Да, друзья, если вам нужно еще что-нибудь прочесть или как-нибудь подсказать, где и в чем кроется счастье. 4 девятки 105.7. Вангуем, гадаем, рассказываем.
2: Пишите!
0: Реклама на русском.
3: Лептос Эстейтс. Инвестируйте в роскошные виллы у моря. Современные апартаменты и пентхаусы в Пафосе, Лачи, Писсури и Лимассоле. Отмеченные наградами проекты Лимассол Дель Мар, Блю Марин, Камарес Виллидж, Корал Сис, Аденис Бич Виллас. Готовые объекты и на стадии строительства. Доход от аренды и гибкие условия оплаты. Апартаменты в резиденциях Роберто Кавалли в Лимассол Блю Марин уже в продаже. Звоните 8000-0707. Сайт leptosestates.com.
4: Сладкий мир кондитерской Той Конфекшенери от Пунина. Авторские десерты на любой вкус. Свежий хлеб и вкусная выпечка. Увлекательные мастер-классы и детская площадка для самых маленьких сладкоежек. Приходите в Той Конфекшенери в Лимассол Дель Мар или заказывайте в Болт и Волт. Угощение для любимых без повода и в праздники.
5: Решила начать подтягиваться. Подтянулась к подругам на вино.
4: Рекламная служба русского радио «Кипр». 255-88-180.

0: самый острый перец истории.
1: Хотя мы сейчас просто расскажем о классных событиях, тут даже ничего острого нет. Красота, да и только! В 1894 году открыт самый знаменитый лондонский мост Tower Bridge.
2: Угу, та самая узнаваемая картинка и открытка. 1905 год Альберт Эйнштейн опубликовал основы специальной теории относительности.
1: И все выдохнули. Угу. Ну, все относительно.
2: Ну, относительно же.
1: Да. Угу. И нормально, и как-то вот
2: относитесь
1: сразу...
2: к этому относительно, пожалуйста.
1: Ой, мамочки мои. Так, на землю упал тунгусский метеорит тоже сегодня. Ты посмотри, он хотел искупаться, наверное.
2: Ну, скорее всего,
1: в 1908 году. 100% приехал отдохнуть, но, видимо, перепутал маршруты, что-то там пошло не так. Ну, вот сами знаете историю.
2: 1948 год. Впервые в мире был продемонстрирован точечный транзистор.
1: Ты решил его добавить.
2: Транзистор же все-таки. Полезная вещь.
1: А что это такое вообще?
2: Это транзистор. Он много где используется, кстати.
1: Так, электричество? Нет, ну, да?
2: Да, да, да, да. В различных вот оборудованиях, в различных приемниках, кстати, тоже есть транзисторы.
1: Вот 100% мне об этом рассказывал наш прекрасный Игорь Николаевич Дровиц, это директор, и заодно он, да, физик. Но я не помню. Так бывает.
2: Главное,
1: а, я поняла.
2: Ира, что он есть. Относительно.
1: Все относительно, да. 1972 год. Впервые применена дополнительная високосная секунда. Ну вот ее тоже забыли.
2: Угу.
1: А потом добавили. И все. И времени стало побольше. Друзья, я надеюсь, что вам тоже хватит времени нам написать, кто сегодня родился, поздравить своего родного человека с днем рождения или передать привет. Мы очень ждем.
2: Напомним координаты. Номер 49-105-7. Уже работает. Да и просто рассказывайте, пишите, как у вас проходит это утро. Как мы завершаем вместе с вами июнь.
1: Эссе? Дети?
2: Уже сочинение. Пора, кстати. Вот все.
1: Пишем.
2: Как прошел июнь?
1: Но многие скажут, прошел, да и ладно. Спасибо большое ему за это.

На Кипре 7:30. Точное время представляет компания Leos Development и Visionaire Residences. Уникальная бутик-башня от легендарного итальянского дома Visionaire. Панорамные виды на море из каждой квартиры и потолки 4 метра. Подробности по телефону 999-88-008 или на leosdevelopment.cy.

0: Реклама на русском. Дом – это не просто стены. Это тепло, безопасность и важнейшие моменты жизни. Уже 25 лет «Медуза Девелоперс» создает на Кипре дома, где рождаются воспоминания. Лицензия класса А и свыше 300 успешных проектов подтверждают качество. Более 20 объектов в Пафосе. Стильные апартаменты, роскошные виллы и современный бизнес-центр. А индивидуальный дизайн сделает дом отражением вашей мечты. «Медуза Девелоперс». Добро пожаловать в семью.
1: Первый ресторан высокой кухни Cloud 9 в Арарат, The Signature Collection, открывает новый сезон. Гостей приветствует шеф из Голландии, обладатель 3 звезд Мишлен, Джейкоб Ян Бурма с авторским меню в июле и августе. Изысканный гастрономический опыт, панорамные виды и неповторимая атмосфера. Бронируйте по телефону 8000-2424, 8000-2424.
2: По-настоящему особенным лето делают не календари, а бесценные воспоминания. Подарите себе первоклассный отдых в Cap St. George's Hotel and Resort в Пафосе. Полный или полупансион на 3, 5 или 7 ночей со скидкой 30%. Бесплатное проживание и питание для детей до 13 лет. Бронируйте роскошное время по телефону 26-300-300 или на сайте capstgeorges.com. Это лето войдет в историю.
3: Чем дальше в лес, тем ближе кипрский паспорт.
4: Russian Radio Cyprus. Advertise with us. 255-88-180.
0: Новая песня на русском.

0: Петухи вовсю горланят. Солнце поднимается. А на русском радио...
1: А на русском радио...
0: Шоу продолжается.
2: Ира, уже завтра, 1 июля, мы будем выходить на час позже. Да. А это значит, что у нас есть дополнительный час для того, чтобы выспаться.
3: Да.
2: И вот здесь назвали лучшую температуру для комфортного сна.
3: Но ты же все равно проснешься до будильника.
2: Ну, получится так. Вот. Ну, а если вот выстрою всю эту температуру, возможно, нет.
3: Так.
2: Получится подольше поспать. Идеальная температура в спальне составляет от 15 до 19 градусов, утверждает американский сомнолог.
3: Это же холодно.
2: Ну, говорят так. По его словам.
3: Да,
2: сплю.
3: Ну, это без одеяла, это ты замерзнешь.
2: Ну,
3: представь, 15 градусов, это достаточно такая прохладная температура.
2: Я вот слышал как-то, что 17, вот такая вроде бы идеальная температура. Но видишь, здесь говорят до 19, значит, ну, можно немножечко поднять.
3: Так, ладно, какая у тебя температура в спальне?
2: Ну, я думаю, что, наверное, 20.
3: Не расскажешь?
2: Ты почему не выспалась? Ага. Да у тебя зубы стучали всю ночь.
3: Не, ну я обычно ставлю, на самом деле, на 24 и, ну, прохладный. То есть кулинг, да, мод, и нормально вообще. Вот прям хорошо, я бы даже так сказала. 15 маловато будет. А на улицу выходишь, а там уже 27.
2: А там 27 уже, да. Разница очень большая, температура.
3: Не знаю.
2: Ну, в общем, американские сомнологи утверждают, что сильную жару мозг с трудом достигает необходимых ему стадий глубокого сна. Кроме того, чтобы крепко спать, нужно пользоваться легким постельным бельем. 15 градусов и еще легкое постельное белье. Избегать употребления кофеина и сладких напитков, которые повышают температуру тела. И использовать плотные шторы, беруши и генератор белого шума.
3: Да.
2: И отдельную комнату. Видимо, тоже он хотел добавить.
3: Отдельную.
2: И страну отдельную, видимо. И температуру вот выстроить так, как надо.
3: Не, ну вообще, согласна, на самом деле мозг функционирует гораздо лучше. И это касается и не только сна, но и вообще продуктивности в более прохладном климате. Ну, вот так вот мы устроены, а жара, наоборот,
2: ну, там процессор начинает перегреваться.
3: Ага, да-да-да-да-да, надо очень много тратить время на охлаждение. Ну, 15-19, я не знаю как-то.
2: Мне, знаешь, 19 еще, мне кажется, вот довольно норм.
3: Маловато будет.
2: 15 это под одеялом в теплых носках.
3: 100%. Это надо утепляться. А как-то вот наоборот, хочется без уже одеялка, да, ну просто простынка и все. И чтобы очень вот свежий воздух, да. Просто под кондиционером спать, это, конечно, замечательно, но все-таки хочется, чтобы плюс-минус были ровные температурные режимы. Вообще, классная погода у нас, знаешь, во сколько? В 5 утра. Шикарная.
2: Согласен.
3: Вот
2: да.
3: Просто класс. Ты выходишь такая
2: как
3: на балкон.
2: Как раз в то время, когда просыпаться нужно.
3: И думаешь, боже, как же хорошо, ну как комфортно. А потом думаешь, зачем я проснулась? Мне же еще можно спать.
2: Не всего лишь 5 утра.
3: Да, и ты досыпаешь вот эти сколько-то там времени, там полчаса, 40 минут, а потом на работу и в попыхах. Ну, друзья, если вдруг вы готовы к экспериментам, пожалуйста, забирайте профессиональный совет от сомнолога.
2: А нам просто потом расскажите.
3: Да.
2: Вот просто
3: мы
2: напишите,
3: послушаем.
2: Как у вас там все,
3: ну,
2: получилось?
3: Выспались? Все хорошо?

0: Катя любит перцы. Ира любит перцы. Все любят перцы. И Сережа тоже. Сережа Любимов, Ира Аполлонова.
1: Русские перцы на русском радио.
2: А теперь, друзья, после того, как выспались, или до того, как выспались, ну, в общем, выбирайте сами, нужно смотреть сериальчики. Потому что вообще хороший маркетолог должен смотреть сериальчики.
3: А, вот так только маркетолог?
2: Да. На примере «Американской истории любви» эксперт показала, как, например, одна из компаний запустила волну интереса аудитории, потому что вовремя адаптировала маркетинг под новых фанатов. А, классно. Потому что поп-культура давно стала одним из главных источников потребительских трендов. И пока одни бренды подхватывают интерес аудитории и превращают его в продажи, другие просто теряют потенциальных клиентов. И все из-за того, что очень медленно реагируют, не умеют перестраиваться. Поэтому, когда вы заходите на работу и смотрите, что ваш коллектив сидит, смотрит сериальчики, нормально. Они просто будущие маркетологи.
3: Мы в тренде будем, вы не понимаете. Вот, поэтому прямо сейчас просмотр как минимум всего сериала.
2: Да.
3: Залипательного.
2: Так, рассказывай, что ты смотришь?
3: Так, вот, а вот сейчас пока, наверное, ничего не смотрю.
2: Я вот тоже уже перестала смотреть. Но я смотрела Хюррем.
3: Так.
2: Это «Великолепный век» называется. Мне было интересно понаблюдать, как...
3: А, это на турецком, да?
2: Конечно. Сулейман моего сердца.
3: Ух ты.
2: Я просто...
3: Так, я только слышал про этот сериал.
2: Я тоже.
3: Очень много всего, но, конечно, не прикасался.
2: И я подумала...
3: К этому произведению.
2: Ты чего? Там же такая любовь. Но там, конечно, столько... Ух, мамочки мои. Разборок, скандалов, интриг, расследований. Угу. Мамочки. О-о-о! Вот, ужасно.
3: И сколько там? 100 тысяч миллионов серий?
2: Слушай, ну много, да, очень много. Я где-то уже, знаешь, такой быстрый просмотр. Так. Неинтересно вот эта линия. Неинтересно. Так, Ибрагим, понятно. Но Хюррем, конечно, красотка. Вот, и, то есть актеры, на самом деле, показали очень классно именно исторический подход и осветили, как в то время, Осман, на самом деле, великие люди, как они организовали право, судебное право прежде всего, насколько они были искусны, в том числе на поле боя, это прежде всего про смекалку и технологию, как они думали, как они развивали искусство, в общем, помимо вот бытового пласта, очень много всего было интересного, и да, когда все говорили кругом, я решила, что дай-ка я посмотрю, мне интересно. Ну и вот меня туда вот прям затянуло. В итоге я досмотрела и жду новых рекомендаций.
3: Так, ну зато ты в тренде. Мы помним об этом, да, что нужно смотреть сериалы для того, чтобы, конечно же, быть в тренде.
2: Да.
3: Знаешь, я сейчас жду нового Гарри Поттера, вот, который, ну, должен появиться.
2: А-а-а.
3: А можно сказать, что, в принципе, я продолжу смотреть сериал, потому что я посмотрел продолжение «Звездных войн». Это «Мандрагорец», который вот сейчас тоже недавно только появился, «Мандрагорец и Гору», и это продолжение истории того самого милого персонажика Йоду, который вот был великим учителем.
2: Да.
3: Тоже залипательно.
2: Класс. Я на выходных, правда, посмотрела «Мадагаскар». Все три серии. Ты видел третью?
3: Нет, еще.
2: Вот. И вот эти бомбастые, классные, пушистые ребятки, они меня просто вот для души успокаивают. Хотя я, конечно, видела миллион раз первую, вторую, третью. Вот первую посмотрела, не знала, что есть. По-моему, ты мне рассказывал, что будет четвертый.
3: Да.
2: Да? Ну все, ребят.
3: Что-то снимают.
2: Будем, значит, дальше.
3: А, кстати, расскажите нам, чтобы быть в тренде, что сейчас нужно посмотреть. Ваши рекомендации пишите на номер 49-105-7.
2: А мы за попкорном. We'll be right back.

0: Если в чай насыпать перца, будет та еще бурда.
1: А вот если перца вслушать, это дело, это да. Русские перцы на русском радио.
2: А, друзья, все, первый час утреннего шоу пролетел, как и этот месяц, июнь замечательный. Завтра, июль, будем здороваться с вами в 8 утра. Представляете, в 7.53 вы нас летом не услышите.
3: А сегодня в 8 утра в нашей студии появится Вероника Верушкина. Вот да. Буквально через мгновение утро-терапия.
2: А мы очень ее ждем, мы знаем, что и вы ее ждете. Сейчас будет очень интересно, прекрасно, замечательно, круто, великолепно. Классно. Ох ты, Lost Frequencies, Reality. Какой трек, а, для пляжа.
3: Продолжаем просыпаться.
2: Качаем, качаем, громче.

0: Реклама на русском.
1: Хорошо, что есть vim.com, мой любимый магазин.
2: Пожалуй, лучший интернет-магазин товаров для здоровья и красоты. Здесь представлены ведущие высококачественные бренды для всей семьи. Фрезидерм, Хип, Алмирон, Витабиотикс и другие. Отличные цены и постоянные спецпредложения. Я экономлю до 50%, плюс бесплатная доставка. А новым клиентам на первый заказ на сайте дополнительная скидка 12%. Evzin.com. Качество, выбор и суперпрограмма лояльности. Красота!
3: Каждый новый день – это особый повод для встречи. Ararat The Signature Collection представляет Signature Days. Новая еженедельная программа событий специально для вас. От итальянского аперитива и винных вечеров до диджей-сетов и воскресного семейного бранча. Каждый день звучит по-новому, только в Ararat. Выберите свой. Забронируйте по телефону 8000-24-24, 8000-24-24.
4: Встречали по одежке, провожали по уму. Короче, избили дважды.
0: Рекламная служба русского радио «Кипр». 255-88-180.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 8 часов.
2: Спонсор часа «Пунин Групп».
3: Посетите сладкие миры в кондитерской Toy Confectionery. Авторские десерты, ароматный кофе, хрустящий хлеб и свежая выпечка. Toy Confectionery. В самом сердце Лимассол Дель Мар. Вкуснее не бывает.
0: Новости на русском.
4: Доброе утро. В студии Константин Столяров. В этом выпуске. Кипрская коллегия адвокатов призвала пересмотреть статус британских баз. Жители Пролимни жалуются на свалку у озера. С 1 июля в кипрском футболе заработают новые правила судейства. Теперь подробнее. Кипр может добиваться пересмотра статуса британских баз с опорой на современное международное право. К такому выводу 29 июня пришли участники дискуссии, организованной Кипрской коллегией адвокатов. По итогам встречи юристы приняли официальную резолюцию. Отмечалось, что ликвидация завершила бы процесс деколонизации Кипра. Пустырь площадью около 2 гектаров рядом с озером в Пролимне, куда прилетают фламинго, отвели под крупнейшую зеленую зону муниципалитета. Однако вместо этого он превращается в свалку строительного мусора. Об этом сообщают местные жители, публикуя в соцсетях видео с места событий. По словам одного из авторов, на территорию свозится строительный мусор из разных районов. В соревнованиях Кипрской федерации футбола с 1 июля вступают в силу изменения в правилах судейства. Поправки уже применяются на чемпионате мира, а с завтрашнего дня будут действовать и в турнирах УЕФА, Лигах чемпионов Европы и конференций. Цель изменений – увеличить чистое игровое время, сократить умышленные задержки и повысить авторитет судей. Подробности выпуска на сайте и в соцсетях ленты Кипра. Будьте в курсе. И о погоде. На острове по-прежнему жарко и солнечно, ветер слабый, до 5 метров в секунду. Сегодня на побережье страны столбики термометров покажут в среднем 35 градусов. В Никосии воздух прогреется до плюс 39, а в Тродосе до плюс 27. Средняя температура морской воды на кипрских пляжах составляет 26 градусов. На этом пока все. Константин Столяров, служба новостей.

0: Утро-терапия на русском радио Кипр.
1: И снова здравствуйте, очень доброе утро, просыпаемся и делаем это красиво. Утро-терапия начинается у нас в эфире. В студии находится Вероника Вершкина, постоянная ведущая. Доброе
2: Она
1: утро!
2: Здесь!
3: Доброе утро!
2: Доброе утро!
1: Итак, сегодня будем обсуждать планирование, которое поддерживает, как планировать, исходя из своих потребностей и возможностей. О, ну все, сейчас будет что-то на научном.
2: И что-то интересное.
3: Вы знаете, меня вдохновила на эту тему эфира моя собственная практика как...
1: Лень, да?
3: Лень. Кстати, да, почему бы и нет? Не совсем лень. На самом деле, я человек очень-очень... Я очень люблю планировать. Для меня планирование значит многое. Но при этом мое планирование очень часто заключается в том, что я планирую больше, чем я могу сделать. И это очень сказывается на самооценке, на ощущении продуктивности. И я, как человек, который много работает над собой, в том числе, помимо того, что помогает другим, я пошла к коучу и хочу здесь сказать спасибо большое моему коучу Насте. Настя написала потрясающую книжку, которая называется «Планируй легко». Она коуч именно по тайм-менеджменту. Я хочу немножко поделиться ее способом планирования и рассказать в целом, что планирование может быть для тех, кто не любит планировать, это будет прекрасный и очень важный эфир. Планирование может быть не... кнутом, которое заставляет вас что-то делать, а очень полезным, интересным, поддерживающим фактором, который помогает вам двигаться туда, куда вы хотите.
1: Итак, система GTD, гибкое планирование, ну и та самая энергия, которая высвобождается для того, чтобы все ваши планы случились и произошли, а оттуда и самооценка вырастет, да. И вообще в целом все пойдет как по маслу.
2: По плану!
1: Начнем?
3: Да. И для начала как раз я хочу рассказать, то, что я для себя узнала, и то, что мне показалось очень важным и ценным, когда мы что-то планируем, мы начинаем с такой небольшой пирамиды, внизу которой находится первый уровень - это ресурс. Мы начинаем свое планирование с понимания своего ресурса.
1: А это как? Вот ты проснулся такой, так, я в ресурсе, я в моменте.
2: Или смогу это, так, не смогу, не сегодня.
3: Да, это больше про то, в каком мы находимся состоянии, насколько у нас большая нагрузка в целом. Если у нас есть очень много нагрузки, всякой разной, значит, нам важно понять, как мы будем пополнять этот ресурс. Условно, если у вас нету бензина, это актуальная тема, да, если у нас нету бензина, то вам нужно обязательно заправиться.
1: Да.
3: Соответственно, вы не можете спланировать свою дорогу, если у вас пустой бак.
2: Да.
3: Или если вам не хватит полного бака для того, чтобы доехать до точки, вам нужно понять, где вы должны остановиться и заправиться. И это крайне важный фактор. То есть мы начинаем с того, что мы понимаем, на какой энергии мы будем сейчас двигаться. Если мы хотим очень большие свершения, то каким образом мы будем пополнять собственную энергию? И это мы планируем, и на это мы выделяем в первую очередь время. Сначала наполнение, потом движение.
1: Так, и еще разочек вопрос, каким образом это сделать? Ты просыпаешься утром и...
3: Мы это планируем в течение месяца или года. Сначала мы... То есть, что я делала с Настей, я расскажу, как это у нас было. И это было для меня крайне полезно. Мы сначала выписали по трем сферам все мои цели.
1: Так.
3: У меня их очень много. В каждой сфере есть подсферы. Да, это сфера я и отношения мои там с супругом, с друзьями, любая сфера отношений. Мои отношения с самой собой и моя профессиональная деятельность. Вот три сферы. И в каждой сфере есть какие-то подсферы. Я все свои амбициозные цели выгрузила, они у меня появились. А дальше мы пошли в планирование месяца. И в каждом месяце, наблюдая за тем, какие у меня есть задачи в сфере, я сначала планирую, где я буду черпать ресурс для того, чтобы двигаться к тем целям, которые я ставлю перед собой только на этот месяц. Но эти цели я ставлю, исходя из своих больших амбициозных целей. Вот, то есть мы... Например, я себе записала, что я съезжу на пляж, я буду заниматься, там, пойду встречусь с подругами. Я прекрасно знаю, что для меня это меня наполняет, да. Это будет являться моим ресурсом. И только потом я планирую те дела и цели, которые я буду достигать.
1: Так, а про мужа будешь рассказывать?
3: Немножко расскажу.
2: И про ресурсы.
1: Да, от мужа. Будет весело, не переключайтесь.

0: сделано со вкусом. Милц Фуд.
1: Всем энергичного дня. О том, что съесть, чтобы быть в тонусе, Яна Соболева. Мелочь, а полезно. Это я про семечки. Да-да, те самые, от которых не оторваться, если уж начал. А все потому, что щелканье семечек отлично успокаивает нервы. Это своеобразная медитация. Тыквенные и подсолнечные семечки еще и весьма полезны. Они содержат цинк, магний, железо, витамины D и А, полиненасыщенные жирные кислоты и микроэлементы. Трихологи отмечают, что витамин А прекрасно влияет на состояние кожи, защищает волосы от ломкости, работает с проблемами перхоти. Магний, который содержится в семечках, очень хорошо влияет на плотность и рост волос, а цинк помогает разобраться с шелушением. Неважно, употребляете ли вы семечки отдельно или добавляете в салат, главное знать меру и помнить о калорийности. Небольшой горстки достаточно для взрослого человека, ведь калорийность у продукта более 500 килокалорий на 100 граммов. Важно учесть нюансы. Соленые семечки не стоит употреблять людям с повышенным артериальным давлением. А тем, кому предстоит выступление, вообще лучше отказаться от них, чтобы не сбиться на кашель во время активного разговора. Также не рекомендуется людям с хроническими проблемами ЖКТ и при избыточной массе тела. Любые индивидуальные нюансы можно разобрать на персональной консультации по питанию сервиса Meals Food. А на десерт лайфхак. Чтобы не уснуть в длительном путешествии, грызите семечки. А чтобы укрепить здоровье, питайтесь с Meals Food.
0: Сделано со вкусом. Meals Food.

0: Viper.
1: Ну что, друзья, мы продолжаем планирование. Итак, да. Разобрались. Сначала нужно поставить те самые цели. Да, и здорово, когда у вас есть для этого коуч или специалист. Но если не можете, то старый добрый блокнот, я так понимаю, да, ежедневник разделяем на три части. Так, отношения с самим собой, отношения с близкими людьми и карьера. Да?
2: Да. И не забываем пополнять ресурсы. Это очень важно.
3: И после того, как цели поставлены, мы выбираем, на каком ресурсе мы будем двигаться. Да? То есть, как мы будем пополнять собственный ресурс.
1: А это тоже прописываем, условно, мне помогает там пляж или...
2: Да. И потом окажется, что является топливом, да?
1: Что ты вот, ну, прописал, да, свои цели, а в качестве пополнения у тебя столько моря и столько тренировок, что на все остальное уже сил не хватает.
2: Так, ну я спланировал.
3: Так, конечно, может быть, но в редком случае, да... Почти всегда люди, которые хотят планировать и стремятся что-то запланировать, и у них есть какая-то амбициозная цель, у них отдых идет по остаточному принципу. И поэтому мы свой бензобак заправляем, ну вот когда заправку условно увидели, тогда заправили. А иногда, когда бензин закончился, тогда и еще 20 километров мы пытались протащить машину на своем горбу, ничего не получилось, машина крякнула, и мы такие, ну ладно, придется заправляться. И мы заправляемся вот просто, когда уже так надо, что уже невозможно.
2: Но это, к сожалению.
1: Но это неправильно.
3: Естественно, именно поэтому...
2: Это тоже нужно планировать.
3: Именно поэтому, именно для таких людей, я, к сожалению, в их числе, для меня это действительно важная очень история. Я давно про себя это знаю. Я планирую отдых заранее. Uh-huh. Перед тем, потому что мне очень хочется спланировать все свои цели, сразу там запихать все свои задачи поплотнее в день. Чтобы такого не происходило, я для этого выстроила для себя жесткий график работы, где у меня обязательно есть выходные, именно для того, чтобы не обделять себя вот тем, что я наполняюсь. Uh-huh. И для таких людей я очень рекомендую сначала запланировать, как вы будете пополнять свой ресурс. Uh-huh. После этого у нас есть баланс. Если у нас есть три сферы, если у вас есть цели в этих сферах, в каждой сфере может быть там, от 3 до 10 разных направлений. Да? И вы выбираете какие-то три самые приоритетные. Вот к чему вы в этом месяце стремитесь? И баланс между тем, как вы наполняетесь внутри отношений, как, точнее, как вы стремитесь к целям внутри отношений с самим собой, внутри своей карьеры, это тоже важный аспект. Uh-huh. Вот именно вот ты говоришь, а может быть такое, что мы слишком много отдыха запланировали? Uh-huh. Следующий этаж этой пирамиды, это у нас баланс. Если мы имеем это в виду, значит, мы берем и балансируем чуть-чуть поменьше отдыха, если его совсем много, слишком много наполнения, когда у нас все равно бак как бы определенного размера. Мы не сможем наполнится больше, чем можем в себя вместить. Uh-huh. И мы балансируем эти цели между собой. После этого только мы расставляем приоритеты, что для нас здесь важнее всего, какую задачу я хочу выполнить в первую очередь, что будет самым главным внутри этого месяца, самым главным продвигающим меня к самой большой моей цели. Uh-huh. И только потом сверху мы добавляем техники, потому что это вообще, вот знаете, как присыпка, как вишенка на торте техника, потому что техника, вы можете пользоваться техникой, можете никакой техникой не пользоваться, просто по наитию как-то двигаться, по ощущениям. А можете добавлять техники, о которых я сегодня тоже, конечно же, расскажу.
1: Mm-hmm. Сейчас будет очень интересно.
0: Утро-терапия на русском радио Кипр. Реклама на русском.
4: Арарат Wellness. Забота о себе без компромиссов. 10 wellness-пространств в эксклюзивном партнерстве с Нюанс Switzerland. Бассейн и хамам на 14 этаже с панорамными видами. Салон красоты, гиперборическая камера, криосауна и эстетические процедуры. Оборудование последнего поколения и лучшие специалисты. В одном месте. Арарат Wellness. Звоните 8000-2424, 8000-2424.
5: Пока вы отдыхаете, ваш бизнес продолжает работать, а мы способствовать его продвижению в режиме нон-стоп. Горячее летнее предложение от единственной русскоязычной радиостанции Кипра. Эффективная реклама, грамотные пиар-решения, особые условия и самые приятные цены. Все детали по телефону 255-88-180. Жаркий нон-стоп на русском.
6: В поисках дома вы видите примерно один дом из четырех.
5: Не упустите ничего. Скачайте приложение BuySell. Begin with home, buysellcyprus.com. Впервые на Кипре. 11 июля. Группа «Винтаж». Сольный концерт. Песни, которые знают наизусть. Воплощение музыкального стиля и дерзости. Ева, я любила тебя. Их тексты наполнены глубоким смыслом. А зрелищные шоу никого не оставляет равнодушным. Я сочиняю роман. Не пропустите. 11 июля. Notes Live Limassol. «Винтаж». Empire Agency. Твой билет на Sold Out Ticketbox.
6: Ушла на обед. Вернусь, когда наемся.
5: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.
0: Новая песня на русском.

0: Утротерапия на русском радио Кипр.
1: А теперь в технике, да?
2: Да.
1: Вероника, дорогая, посоветуй, пожалуйста, как планировать таким образом, чтобы все получалось и счастье было большое и маленькое.
3: Мы разбираем верхушку пирамиды.
2: Да, есть прекрасная техника, она достаточно сложная, называется GTD или Getting Things Done.
1: А, очень просто.
2: Да. По этой книге тоже написана книга. Книгу я очень рекомендую. Если вы потом будете искать все эти книги, я их обложки скину обязательно у себя в Телеграме. Вы сможете потом зайти посмотреть. Телеграм такой же Вероника Верушкина. Как работает техника GTD? Она чуть сложнее, чтобы ее сейчас объяснить вот так, но я попробую. И я, кстати, скину там же в Телеграме схему, потому что я ее когда-то давно очень рисовала, я эту технику очень люблю. Сначала вы берете и выгружаете из головы абсолютно все задачи на один большой лист.
1: Uh-huh.
2: Это может быть лист, это может быть... Я вот очень люблю программу Todoist, она называется. Она, собственно, по этой технике создана. И просто выписываете абсолютно все, что у вас есть в голове. Отвести это, сделать то, ребенка отдать в школу, заплатить за это. В общем, все-все-все, чтобы ничего не хранилось в голове.
3: Uh-huh.
2: Это у вас будет один такой большой-большой-большой список. Называется это упражнение «Разгружаем голову».
1: Uh-huh.
2: Как только вы голову разгрузили, вы постепенно начинаете эти задачи определять в проекты. Проекты есть, проектов может быть несколько. Это может быть проект, который называется...
1: Едем в школу.
2: Нет, нет. Который называется «Когда-нибудь может быть». То есть я когда-нибудь, может быть, хочу научиться играть на фортепиано. Я об этом очень много думаю, мне это очень интересно. Но вот прям ближайший месяц или ближайший год, или когда именно, я не знаю, но я хочу. Но у меня нет сейчас энергии, чтобы это запланировать. Хочу ли я там? Я хочу танцевать, может быть. Но вот у меня нету сейчас. Это не такой приоритет. Это просто мое желание, которое я хочу, чтобы где-то осталось. Проект «Когда-нибудь, может быть», он остается у нас лежать. И мы раз в какое-то время, желательно раз в месяц, иногда раз в 3 месяца, каждый по-разному, его смотрим.
1: Uh-huh.
2: Дальше есть проект, например, 2 минуты. Если дело занимает 2 минуты, в будущем, когда вот упражнение «Разгружаем голову», мы делаем регулярно. В будущем, когда вы делаете такой список, все, что занимает меньше 2 минут, надо делать сразу.
1: Uh-huh.
2: Позвонить, забронировать... вот мне надо позвонить, забронировать сервис для машин. Это 2 минуты.
1: Uh-huh.
2: Значит, надо делать сразу. Я об этом сейчас вспомнила, я сразу позвонила, я сразу сделала. Все остальное мы называем, например, проект «Школа». Да, у нас есть там задача найти для ребенка какую-то старшую школу, другую. И тогда мы создаем этот проект... То есть, по сути, это отдельная папочка. Это может быть физически отдельная папка, или это может быть отдельная папка в программе. И мы разделяем большую задачу на мелкие части. То есть там сделать research, поискать достаточное количество школ, определиться там со страной. Или если это на Кипре, определиться, по каким параметрам я хочу эту школу выбрать. После этого выбрать 10 лучших школ, после этого позвоните в эти школы. И мы планируем, какие дела мы сделаем за сколько времени. И так постепенно, каждое утро, выделяя время на то, чтобы просматривать этот список, распределять какие-то задачи, после этого выделять блоки времени, чтобы эти задачи делать. Про выделение блоки времени есть тоже прекрасное упражнение, техника, называется «Помидоры».
1: Помидоры?
2: Вот. Да.
1: Забрасывать. Я вообще просто уже представила себе вот это вот министерство задач, да, и планов.
2: Да.
1: А там должно быть свое правительство, да, постановление, вот, а там выборы проходят,
3: органы,
1: не
3: да,
1: проходят,
3: вот
1: я не знаю, взятки дают, не
2: можно,
1: дают.
2: Смотрите, я потом и сказала, техники — это верхний этаж, можно вообще без них, вообще можно без них. Можно просто помнить, что вы хотите сделать, просматривать свой список на месяц и просто планировать на каждый день.
1: Так, ну, я считаю, что технику про помидору, да?
2: Я расскажу.
1: А, да, вот это вот сейчас. Будет вкусно, друзья, не переключайтесь.
0: На Кипре 8:30. Точное время представляет компания «Leos Development» и единственная в своем роде бутик-башня «Визионер Резиденсес» в Гермосое. Панорамные виды на море, потолки 4 метра и премиальный спа. Назначьте просмотр по телефону 999-88-008. Сайт leosdevelopment.cy.

0: лучших песен эфира с Ирой Аполлоновой. Полную версию ТОП-20 слушай в пятницу с 18 до 19.00. С повтором в субботу с 10 до 11. Реклама на русском.
1: 10 years of Oh Snap. 10 years creating fun and unforgettable moments across Cyprus. From Glambot, AI sketching booths, AI photo booths, magic mirror, LED screens, LED cubes, and so much more. Oh Snap Photo Booth Cyprus. The ultimate gadget for your event. Book now at osnapphotoboothcy.com or call 7000-9051.
2: Ты можешь переезжать, менять дома и компании, но Родина всегда одна. Она в сердце, чувствах, песнях.
0: Караоке «Родина» в Лимассоле. Современный звук, просторная терраса, бар, кальянная. Две VIP-комнаты по спеццене в будни. Бронируйте столик 96-36-45-84. Леофоро Самофунтас. Напротив отеля «Гранд Резорт». Караоке «Родина». Всегда среди своих.
3: Кипр празднует День независимости дважды в год. А вы можете делать это каждый день. С гибридной солнечной системой от Solar City. Она обеспечит ваш дом электричеством в течение дня, а в темное время суток получит энергию от аккумулятора. И никаких отключений от АИК. Даже если в вашем районе пропадет свет, система продолжит работать без перебоев. Все подробности по телефону 94-08-69-49. 94-08-69-49.
4: Русские и киприоты – братские народы. Мы тоже по праздникам со стаканами танцуем. Оп!
5: Διαφημιστείτε στον πρώτο ρωσικό μουσικό σταθμό στην Κύπρο. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2558-8180.
0: Утро-терапия на русском радио Кипр.
6: Так, ну все, я готова. Забрасывай помидорами.
7: Техника.
6: Да, очень простая техника. Если вы знаете, раньше, когда до того, как у нас были айфоны, был такой кухонный таймер. И чаще всего он выглядел как помидор.
8: Ну да.
6: Да. По сути, техника в честь этого таймера названа. Идея в том, что вы ставите себе временной блок примерно 30 минут, некоторые 25, кто-то час. Это зависит от вашего ощущения. Тут надо протестировать. По классике это 25 минут. И вы, не вставая, не уходя с рабочего места, концентрированно работаете над задачей. Потом у вас есть 5 минут для того, чтобы передохнуть, может быть,

0: Вот прям как пошел и не остановиться.
1: Подготовиться к математике, выучить, там, прорешать 15 примеров.
0: Mm-hmm.
1: Вот это будет один блок.
2: Mm-hmm.
1: Потому что если вы запишете подготовиться к сессии, это что значит? Мне сейчас с какой задачи начинать? Это очень важный этап планирования, когда мы записываем конкретную задачу, которая занимает конкретное время.
0: Mm-hmm.
1: Важный аспект, потому что тогда мы не тратим время, когда мы садим, тут у нас есть рабочий блок, мы его выбрали, мы освободили это время, мы садимся, мы не знаем, что нам делать.
0: Не, ну обычно знаешь, конечно
1: мы
0: же.
1: Знаешь,
0: у тебя список вопросов, да, там и тебе
1: но,
0: надо.
1: Но мы не хотим делать то, что мы не хотим. Мы выбираем задачу попроще.
0: Это правда.
1: Это вот даже непроизвольно происходит.
0: А, кстати, с чего надо начинать? С попроще или с более сложной задачи?
1: Есть очень много разных техник. Кто-то говорит, надо съесть лягушку с утра. Есть такая техника. Это не так важно. Важно, чтобы у вас был баланс. Да, если вы скатываетесь постоянно в более простые задачи, значит, вы не очень четко пишете, над какими задачами конкретно вам надо работать. Если вы все время там готовитесь к экзаменам, и музыка у вас легко дается, к музыке постоянно готовитесь, а к математике никогда, значит, вам нужно написать «подготовиться к математике».
2: Угу.
1: Если вы все время выбираете легкие примеры, а сложные никогда, значит, вам нужно написать «подготовиться по сложным примерам». То есть это вопрос... то есть... Я за индивидуальный подход к себе. Нету такой вот универсальной техники, которая подошла бы абсолютно всем. У всех по-разному. Я планирую много.
0: Угу.
1: Для меня важны техники. Мне важно написать табличку, сделать майндмап. Еще кому-то это вообще не надо. Кто-то такой, господи, пожалуйста, уберите это все от меня.
0: Да.
1: Можно мне без вот этого? Но люди тоже хотят стремиться к собственным целям.
0: А вот у меня, знаешь, любопытно, если вот с задачами какими-то, ну вот касающимися достижений, карьерных вещей, тут как-то попроще, там
1: да.
0: больше структуры, а что ты будешь делать вот в отношении сама с собой?
1: Да.
0: Это же такое прям очень... Как проходит вот эта реализация? То есть отправить себя на тренировку, да, вот через какие-то такие бытовые прикладные вещи решать?
1: Абсолютно. Что у меня есть в отношении с самой собой? Это спорт, да, это здоровье и красота.
0: Да.
1: Это мое развитие.
0: Понятно? СПА? Это моя программа взаимодействия самой собой. Точка. Все. Только так, а не маникюр туда же.
1: Да, да.
0: И еще походы к косметологу.
2: Все понятно, какие у вас техники.
0: Это между прочим. Поэтому это ресурсное состояние пополняем. И уходим работать с собой.

0: Ох, друзья, так, ну все, значит, спа узаконили.
1: Да.
0: Да, массажи узаконили. Шопинг тоже узаконили, правильно? Это же
1: абсолютно,
0: тоже работа,
1: конечно.
0: С собой.
1: Опять же, вспоминаем, что второй этаж — это у нас баланс. И если у нас все это сбалансировано, если мы понимаем, как мы двигаемся, для чего мы это делаем, тогда это все нам помогает. И здесь тоже есть важный момент. Это то, что я здесь добавляю, это наши психологические потребности. Да? Есть потребность в том, чтобы быть признанным или быть замеченным. Да, и это скорее будет относиться у кого-то к карьере, у кого-то к личной жизни. Но как вы эти потребности реализуете? Вот выписать свои психологические потребности и понять, каким образом к ним можно двигаться, это тоже такой важный аспект планирования для того, чтобы чувствовать удовлетворенность от своей жизни. Мы часто как будто бы не замечаем, что нам вообще-то... Я иду с друзьями встретиться не просто потому, что... Это праздное времяпрепровождение, и мы там посплетничаем, потому что я хочу почувствовать, что меня принимают такой, какая я есть.
0: Да.
1: Что меня вот со мной могут пошутить, или мне могут честно сказать: слушай, ну вот ты вот так сделала, так вообще глупость ты сделала. Угу. Вот, то есть какую-то получить... Вот, лично для меня честность в отношениях очень важна. Угу. Мне важно, чтобы с одной стороны меня принимали, но с другой стороны, что если я сделаю глупость, мне могли это честно в глаза сказать мои друзья. Угу. Да, вот это вот ощущение, что я могу быть собой, и другой человек может быть собой, у нас вот эта близость образуется.
0: Да.
1: Крайне важная для меня история. И поэтому сплетни с подружками — это не сплетни с подружками, это возможность встретиться и почувствовать себя... собой.
0: Понятно? Все,
1: если что.
2: Вот как это объясняется
0: так
2: на
0: надо.
2: Самом деле.
0: И не надо вот это вот все притаскивать.
2: А как правильно расставлять приоритеты? Потому что вот, ну, понятно, каждое утро нужно смотреть, вот, да. Для того, чтобы вникать в это. Но, опять же, есть карьера, есть ты, есть отношения с семьей, есть родственники. Как вот не запутаться в этом и правильно расставить приоритеты?
1: Как да, опять же, я с этим работаю?
0: Ну, сначала жена. Давай.
1: В первую очередь, всегда.
2: Да, семья на первом месте, абсолютно верно.
1: Да. Всему свое время. Вот вы я планирую. У меня такой глобализм немножечко. Я планирую обычно длинные, долгосрочные цели. Это моя такая проблемка. Я понимаю, я так далеко очень мыслю. Сиюминутно мне планировать немножко сложнее. И внутри этих глобальных мыслей у меня есть какие-то вехи. Вот есть какая-то веха, сейчас там моя веха, например, это профессиональное становление. И, соответственно, это будет основным моим лейтмотивом. И это я буду ставить в приоритет. Там еще важный момент внутри этого планирования — замечать, какие задачи я чаще всего переношу на следующий месяц. То есть что подвисает чаще всего, почему это подвисает, анализировать это и делать выводы. Это подвисает потому, что я неправильно выделяю на это время, я плохо формулирую эту задачу, возможно, я не совсем хочу это делать, может быть, это не такой приоритет, а может быть, веха моя поменялась.
0: А как избавиться от синдрома отличницы, если все-таки выполняет, но человек перегружает себя максимально и задыхается в конце?
1: Как раз это лечит, да, вот эта вот, да, вот эта вот история.
0: Это лечит. Больше никаких вопросов.
1: Сейчас русский ко мне вернется сейчас. Значит, то, что мы планируем изначально ресурс,
0: да,
1: и балансируем наполненность нашим ресурсом потом уже задачами, помогает нам не выгорать в процессе движения. То есть если я сначала, вот в моем случае, запланировала, что я несколько раз хочу съездить на пляж, то, вы понимали, у меня не всегда получается там за какой-то месяц летний съездить на пляж. Вот. Потому что много каких-то сиюминутных задач. Для меня важно это запланировать. Для меня важно запланировать спорт. Спорт у меня не прикасаем. Да, это время, когда до меня нельзя дозвониться, я его обязательно делаю. И для меня это крайне важно, потому что я знаю, что меня это наполняет, это дает возможность моему телу быть здоровым, и очень много у меня здесь там ценностей зашито в спорте. И когда я это планирую в первую очередь, когда я в первую очередь на это выделяю время, тогда, скорее всего, мой ресурс останется. Если все равно ресурса не осталось, значит, я мало этого запланировала.
0: Так, окей. Так, ну и гибкое мышление и планирование, вот что нужно, да, подсветить отдельно, потому что так бывает. Ты запланировал, все идеально, все хорошо, ба-бам! И все не по плану.
1: Да. И именно для этого есть фокус месяца. да, вот что я для себя вывела. У меня есть некоторые блоки времени, которые я могу переставлять. Это как, знаете, как лего, как какие-то блоки, кубики, да, которые я могу передвигать в течение недели. Есть условные, или в течение месяца, есть задачи, которые я хочу выполнить за этот месяц, они для меня важны. Я выбираю примерное время, когда я их могу сделать, но мне это подходит, такой способ. Это может подходить не всем. Uh-huh. И тогда, если происходит непредвиденное обстоятельство, сегодня конкретно у меня нет энергии, да, опять же, есть важный аспект, о котором, наверное, стоит сказать. Многие женщины планируют свой месяц по циклу. Это тоже очень полезно. Uh-huh. Потому что есть у женщины очевидные спады и подъемы энергии, и на это тоже надо обращать внимание. Конкретно мне это не подходит, но для кого-то это крайне важно, потому что перепады могут быть очень сильные.
0: Да.
1: И это такая большая, в американском инстаграме очень большое движение есть в эту сторону относительно планирования. И гибкость планирования заключается в том, что мы знаем, что нам нужно сделать, и в момент, когда мы, опять же, просыпаемся с утра или планируем неделю, например, мы выбираем, куда мы этот блок можем вставить.
0: А можно планировать? Вот сегодня я это делать не буду.
1: Конечно, можно. Это же ваша жизнь.
0: Класс, мы все, вот все себе позволили и все себе сегодня разрешили. Обожаю.

0: Электротерапия на русском радио Кипр.
1: Очень важно вот разобраться в теме планирования, потому что это в итоге высвобождает время и делает как раз-таки вашу жизнь более структурной, наполненной и ресурсной. Остается, как бы сейчас это ни прозвучало, больше времени для каких-то вот приятных моментов. И мы сегодня вот разные техники услышали, поэтому самое время немножечко подвести итог, да, и отправить планировать свое лучшее лето. Каждого. Вот там задача с утра пораньше.
2: Да, мне хочется, наверное, сказать в тему гибкого планирования, что когда вы смотрите на это как будто бы сверху, у вас есть вот эти три сферы, вы сразу можете заметить, почему, например, что-то задвигается, а что для вас важно. То есть вот написав все это, посмотрев на все это одновременно и начав вести эту систему так, как вам это подходит, так, как вы это замечаете или видите, вы будете осознавать, каким реальным целям вы хотите стремиться, с одной стороны, а с другой стороны, вы сможете наконец-то начать двигаться к тем целям, которые вы все время откладываете. Mm-hmm. И вот мне этого больше всего хочется нашим прекрасным слушателям пожелать, чтобы вот этот баланс, вот эта гибкость внутри движения к своим целям сохранялась.
1: Друзья, ну а для того, чтобы чуть безопаснее и эффективнее пройти по этому пути, куда надо постучаться?
2: Можно постучаться ко мне.
1: Вот, да, Вероника. Ждем вот как раз-таки ваши запросы. Ну как, мы всегда ждем просто Веронику у нас в студии, а вы стучите к Веронике напрямую. У нас в социальных сетях уже размещен, и как всегда, и традиционно, анонс с указанием Инстаграма Вероники. Поэтому, ребят, добро пожаловать, и пусть вам будет большое счастье. Мы, Вероника, не могу не спросить, что ты запланировала, хотя бы какую-нибудь маленькую задачу на лето, и к чему ты сейчас идешь?
2: У меня есть одна очень большая задача, но она очень личная, и есть задача по переезду, и она очень обширная. Вот в ближайшее время у меня закупка всякой посуды, красивой утвари и принятие много мелких решений относительно окончания ремонта. Пожалуй, это, наверное, самая большая задача. Плюс у меня есть план поехать в конце августа в Швейцарию. Uh-huh. Ну и дополнительно, конечно, у меня есть очень много задач, которые касаются моего личного развития и которые касаются развития моей профессии. Это будет... Потом вам расскажу.
3: Сколько планов?
1: Класс, друзья, вот я чувствую, сколько жизни, когда у тебя есть такие планы.
3: И энергии.
1: И, конечно, пусть они все обязательно сбудутся, а с техниками ты уж точно знакома.
2: Да.
1: И даже если вдруг что-то идет не так, гибкое планирование, мышление, всем в помощь. Друзья, делитесь в том числе планами. Мне кажется, вот эта вот коллективная ответственность, да, когда ты поделился, что ты будешь делать, она тоже тебя немножко мотивирует.
2: Абсолютно.
1: В общем, так, какие у тебя сроки по выполнению твоих задач?
2: Так.
1: До сентября, да?
3: Лето!
2: Кстати, сентябрь 21 числа у меня.
1: Окей, ну вот до сентября.
3: У нас лето побольше, поэтому...
2: Я вам отчитаюсь.
1: Вот, мы как раз таки, как там, что там, и в случае, если что не так, какие способы применила для того, чтобы перенастроить процесс. Ну, любопытно.
2: Конечно.
1: Вот. Теперь ты, весь остров об этом знает, и каждый будет спрашивать
2: большая,
1: у Вероники.
2: Большая ответственность.
1: Друзья, ну а мы шагаем дальше. У нас дальше ответственность перед Константином Столяровым. Отдать ему эфир, у него самые свежие новости к этому часу.
3: И вернемся к вам буквально через мгновение.
1: Вероника, тебе отличного дня.
2: Доброго утра всем.
3: Пока-пока.
0: Утротерапия на русском радио Кипр. Реклама на русском.
4: Хочется чего-нибудь вкусного.
5: Легендарную сочную шаверму, авторский бургер, а может, фирменный хот-дог?
4: Все.
5: Тогда нам в The Street Fine Dining от Пунина.
4: Стритфуд?
5: Больше, чем стритфуд. Там привычное блюдо становится настоящим гастрономическим удовольствием.
4: Скорее, в Марину Лимассоло, Иринис 11.
5: А можно и заказать доставку через Волт, Болт Фуд или Фуди.
4: И обязательно подпишись в соцсетях, там все новинки.
6: Каждое пространство заслуживает яркого летнего сияния. Найдите свое на грандиозной сезонной распродаже от Димко. Во всех наших магазинах вас ждут уникальные скидки 25% на все светильники и скидки до 60% на избранные товары. Только две недели, с 22 июня по 4 июля. Не пропустите. Димко. Свет – это жизнь. Узнайте больше на dimco.eu. Действуют специальные условия.
7: У меня есть проблемы с девушками. Я женат.
8: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.
9: Дим, привет. Я знаю, что сегодня не среда, но приедь, нам надо поговорить.
10: Привет. Ты сама говорила, что уже не приедешь. Я, пожалуй, сделаю так же и на этом. Давай закроем.

0: Russian Wave Media Group представляет. Русское радио Кипр. Все будет хорошо.
1: На Кипре 9 часов.
2: Спонсор часа Пунин Групп.
3: Toy Confectionery. Сладости для всей семьи. В самом центре Лимассол Дель Мар. Кондитерские шедевры на любой вкус. Детская площадка для маленьких сладкоежек. Ароматный кофе и свежая выпечка. Toy Confectionery.
0: Новости на русском.
4: Доброе утро. В студии Константин Столяров. В этом выпуске. Кипр планирует к 2027 году почти полностью перейти на опреснение. Отели для собак на острове почти заполнены. Стартовал отбор кипрского претендента на «Оскар-2027». Теперь подробнее. Опреснительные установки уже к следующему году покроют почти весь внутренний спрос Кипра на воду. Такой прогноз 29 июня дала министр сельского хозяйства Мария Панайоту. Сейчас опреснители обеспечивают населению около 80% питьевой воды. Однако вопрос о воде для фермеров по-прежнему остается открытым, ее катастрофически не хватает. Подробности на сайте Лента Кипра. В летние каникулы владельцы собак на острове сталкиваются с нехваткой мест в гостиницах для питомцев. Многие из них уже почти полностью забронированы на июль и август. Как рассказали управляющие нескольких таких гостиниц, места на лето разбирают еще с Рождества. Стоимость размещения питомца от 15 евро в сутки. Управление культуры 29 июня сообщило о начале отбора фильма, который представит Кипр на премии «Оскар». Картина будет участвовать в категории «Лучший международный полнометражный фильм» на 99-й церемонии в 2027 году. Отбор проведет Национальный комитет из 7 человек, состав которого уже утвердила Американская киноакадемия. К участию допускаются фильмы длительностью более 40 минут. Подробности выпуска на сайте и в соцсетях Ленты Кипра. Будьте в курсе. И о погоде. На острове по-прежнему жарко и солнечно. Ветер слабый, до 5 метров в секунду. Сегодня на побережье страны столбики термометров покажут в среднем 35 градусов. В Никосии воздух прогреется до плюс 39, а в Тродосе до плюс 27. Средняя температура морской воды на кипрских пляжах составляет 26 градусов. На этом пока все. Константин Столяров, служба новостей.

0: На русском радио главное утреннее шоу страны. Русские перцы.
1: Добрямба!
2: Утрямба!
1: Всем чмоки!
2: Лайки!
1: Здрасте!
2: Здесь энергичный Сержио!
1: И Ира, наше счастье!
2: Ну что, друзья, поехали просыпаться дальше. У нас по-прежнему есть планы.
3: На этот час и еще пока в рамках утреннего шоу «Русские перцы».
2: В том числе. Нам прилетела обраточка. Доброе утро. По поводу эфира, кстати, насчет планирования. Жизнь настолько необычная и интересна, пишет нам автор сообщения, что ее не хочется тратить на скучных людей, а именно те, кто... Это именно те, кто планирует. В компаниях они всегда зануды. Да, вот путешествие заранее стоит планировать. Планировать, а всю жизнь и каждый день точно нет. Вам самим же интересно с веселыми неординарными, а нудными, у кого всем по полочкам, но точно нет. Если это вопрос, то я могу ответить. Мне очень интересно с организованными людьми, особенно те, кто умеет планировать и мыслит масштабно.
3: С пунктуальными, организованными.
2: Очень-очень интересно и очень-очень комфортно. Я не считаю их занудами, но оставляю право выбирать окружение абсолютно и точно, и уж тем более не буду рассказывать, с кем и как взаимодействовать. Так, они тебе голову вынесут, что жизнь будет не мила. Но это, опять-таки, немножко про другое. Тут, мне кажется, перепутанные.
3: И мне кажется, еще и смотря к чему. Все относительно. Мы помним про эту теорию.
2: А вот дальше мне очень нравится. Я за удачную и позитивную жизнь. Кстати, это прекрасная цель. Мы вас в этом очень сильно поддерживаем. Так что пусть обязательно ваша жизнь именно будет такой. Позитивной и удачной.
3: А по поводу планов, либо нет, ну, мне кажется, это очень индивидуально, как подходит, и смотря какая задача стоит и перед вами, и перед этим человеком.
2: Иногда
3: сумбурно хорошо.
2: Мне нравится, весело, что человек написал, высказал свое мнение. Это очень ценно.
3: За это вам спасибо.
2: Да, огромное. Вот, очень сильно не согласна, но это совсем другая история. Потому что у нас далее в программе. Слушаем план. Куда ж мы без него? Много настроения хорошего, да? Музыка, только хиты и лучшие.
3: Еще очень крутые подарки.
2: И поздравления. Так, группа «Винтаж», вот куда мы вас будем отправлять, дамы и господа. Поэтому готовимся к концерту. Ну и совсем скоро приступим к поздравлениям именинника.
3: Вот для этого вам нужно немножко спланировать этот час и взять гаджет в руки. Номер 49-105-7 уже работает, конечно, принимает ваши комментарии, поздравления. И главное, еще и поможет вам сегодня получить подарки.
2: Хорошо. А будет еще лучше. Поехали!

0: глянец. Лазер-бьюти-центр «Леди Эстетик». Искусство быть красивой.
1: Всем привет, с вами Яна Соболева о способах блестяще выглядеть в любые времена. Кожа – это наш щит, но он уязвим. Повреждения, старение, воздействие агрессивной среды – все это отражается на ее качестве. Восстановление глубоких слоев эпидермиса – одно из самых востребованных направлений в эстетической косметологии. Наиболее популярными являются неинвазивные методики, которые не нарушают целостности тканей, обеспечивают долгосрочный лифтинг кожи лица и тела, и все они представлены в лазер-бьюти-центре «Леди Эстетик». Сегодня поговорим о плазменном омоложении – радиочастотной технологии. Здесь энергия передается через наконечник особой формы, создающий контролируемые микроперфорации. Эта мини-абляция восстанавливается кожей, делая ее более гладкой и подтянутой. Аппликатор нацелен на труднодоступные и трудноподдающиеся лечению анатомические области, такие как периорбитальная и периоральная области. Уделяется особое внимание дряблой и избыточной коже. Плазменное омоложение на ультрасовременных аппаратах в лазер-бьюти-центре «Леди Эстетик» зарекомендовало себя как одна из лучших в данной области. Это сопоставимо по эффективности с операциями по блефаропластике. Процедура показана в любом возрасте. Заметный лифтинг-эффект появляется уже после первой процедуры с минимальным восстановительным периодом и нарастает в течение нескольких месяцев. Лечебные возможности метода увеличиваются за счет активации естественных механизмов регенерации и антисептического действия ионов. Записывайтесь на консультацию на сайте ladyesthetic.com.cy или в директе Instagram.
0: Глянец. Лазер-бьюти-центр «Леди Эстетик». Искусство быть красивой.
2: Алло. Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
3: Друзья, мы хотим на весь остров передать поздравительный привет. Прилетела, кстати, еще вчера. С днем рождения, Канат. Пусть во всем ждет лишь успех. Пусть звучит счастливый смех.
4: Счастья, радости, добра, мира, света и тепла.
3: Пусть здоровье крепким будет, пусть удача не забудет.
4: Все мечты осуществятся, а родные будут улыбаться.
3: Да, пусть каждый день приносит радость, любовь, достаток и уют, и только лучшие моменты ждут от Акирки. Вот такое замечательное приветствие, ну и поздравления в эфире русского радио Кипр. Спасибо, что выбираете нас, отправляете свои приветы, мы с удовольствием станем частью вашего события.
4: Все озвученное пусть обязательно сбудется. Ну и, конечно же, на весь остров Канат хочется прокричать сегодня вашу честь.
3: С днем рождения!
4: Поздравляем!

0: Реклама на русском. Вот в наше время.
1: Когда я был подростком, я не понимал песни, которые слушал мой отец.
2: Он не любит тебя нисколечко.
1: А теперь я включаю их своему сыну.
3: Девчонка, девчоночка, темные ночи.
1: И вот уже между нами не годы и различия, а связь поколений. Одна музыка, одно настроение, одно время на троих.
0: Лихие 90-е. Родные нулевые.
1: Каждые выходные в 5 вечера. Это наше время на 99FM.
4: Леди Эстетик напоминает. До 80% нежелательных изменений кожи появляются там, где раньше она выглядела абсолютно здоровой. Но всего за 10 минут можно зафиксировать все родинки и новообразования на теле, чтобы отслеживать любые изменения. В Леди Эстетик доступны полный чекап кожного покрова, создание карты родинок и персонального цифрового паспорта кожи. Современный способ сохранить контроль, уверенность и здоровье. Леди Эстетик. Искусство быть красивой.
5: По-настоящему особенным лето делают не календари, а бесценные воспоминания. Подарите себе первоклассный отдых в Cap St. George's Hotel & Resort в Пафосе. Полный или полупансион на 3, 5 или 7 ночей со скидкой 30%. Бесплатное проживание и питание для детей до 13 лет. Бронируйте роскошное время по телефону 26-300-300 или на сайте capstgeorges.com. Это лето войдет в историю.
6: Прощение у женщины надо просить сразу, пока она не поняла, что ей без вас хорошо.
0: Рекламная служба русского радио «Кипр». 255-88-180.
7: Новая песня на русском.

0: Алло.
1: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
2: Друзья, радость-то какая! У нас сегодня именинница потрясающая родилась. Она с нами на связи. Соня, доброе утро!
3: Доброе утро!
2: Сонечка, ну написали нам о том, что день такой прекрасный, и Андрей и Олег очень спешат поздравить.
4: Первые хотят вот успеть, наилучшее пожелание передать вам в честь вашего праздника.
2: Да, пусть все будет классно, подарков побольше, и вот такой вот улыбки, которую мы сейчас слышим, чтобы она вот всегда-всегда украшала ваши дни.
4: День будет самый замечательный, ну и, конечно же, вот желания все обязательно исполнились. Ну и какое-то вот волшебное состояние пусть сегодня вас обязательно посетит.
2: Какие планы?
3: Спасибо. Планов море. Вечеринка начинается уже через 15 минут.
4: Так.
3: Будет самый лучший день. Вечеринка на целый день.
2: Вечеринка, ничего себе, с утра пораньше?
4: Через 15 минут.
2: Конечно. Вот это я понимаю. Масштабы, а? Класс. То есть, а в каком городе будем гудеть?
3: В Пафосе. Пафос сегодня гуляет до утра.
2: Так, за счет Сони.
4: Все отправляемся. Видимо, Андрей и Олег все-таки знают, что через 15 минут начинается вечеринка. Вот и решили, так, успеть заранее.
3: Да.
4: Но вы локацию-то отправляйте, если что.
2: Присоединяемся. Соня, дорогая, искренне, правда, на весь остров.
4: С днем рождения!
3: Спасибо.
2: И вот праздновать, и отмечайтесь, и пусть обязательно все случится хорошее и произойдет. Ну и как можно больше вам таких классных друзей, которые вас любят, ценят и стремятся создать вам лучшее настроение.
4: Ну а вечеринка, чтобы сегодня вот пошла по плану до самого утра, как вы и сказали, повеселиться по-настоящему.
2: Ура! Отмечаем!
3: Спасибо. Все, спасибо.

На Кипре 9.30. Точное время представляет компания «Leos Development». Бутик-башня «Визионер Резиденсес». Такая одна. Эксклюзивные резиденции в Гермосое. Панорамные виды на море из каждой квартиры. Назначьте просмотр по телефону 999-88-008. Сайт leosdevelopment.cy.

0: Реклама на русском.
1: Пора убрать тревоги и шум из головы без затяжных посещений психологов. Private Aesthetic Center Байбунин представляет Examind – технологию улучшения психоэмоционального состояния для снижения тревог и улучшения когнитивной ясности. Посетите наш центр в Лимассоле на Командарье 12 или запишитесь на консультацию 95 9 62 065. Private Aesthetic Center Байбунин. Живите без стресса и в гармонии с собой.
2: Пока вы отдыхаете, ваш бизнес продолжает работать, а мы способствовать его продвижению в режиме нон-стоп. Горячее летнее предложение от единственной русскоязычной радиостанции Кипра. Эффективная реклама, грамотные пиар-решения, особые условия и самые приятные цены. Все детали по телефону 255-88-180. Жаркий нон-стоп на русском.
3: Mentis Music Festival 2026. Уже в июле вас ждет 5 эксклюзивных вечеров с мировыми артистами. Sony Music, Warner Classics, номинанты Грэмми и лауреаты British Jazz Awards. Совершенно новая программа. Такого еще не было. Mentis Resort с 8 по 12 июля. Не пропустите. Бронируйте заранее. Билеты на Sold Out Ticketbox.
4: Что для киприота хорошо, то для русского слишком много калорий.
5: Διαφημιστείτε στον πρώτο ρωσικό μουσικό σταθμό στην Κύπρο. Τηλεφωνήστε τώρα στο 25.

0: музыки шутка, называется «Скерцо». Русские
1: перцы! Добавь интеллекта с русскими перцами.
2: Друзья, мы, как и обещали, исследуем нашему прекрасному плану, запускаем розыгрыш. Дело в том, что впервые на Кипре с большим сольным концертом в Лимассоле прилетает легендарный коллектив группа «Винтаж».
3: На правах рекламы.
4: Запоминайте дату. 11 июля в Notice Life Venue зрители ждет потрясающее шоу. Глубокие тексты, идеальное сочетание стиля и дерзости.
2: Хиты «Знак Водолея», «Ева», «Роман», «Плохая девочка», «Одиночество любви» и новые треки с альбома «Недетский мир».
4: Билеты на Sold Out Ticketbox. Открытие, кстати, дверей в 7 вечера.

0: У нас есть один я цитирую.
1: Все как и написали. Дерзко, круто и музыкально.
0: Один билет на одну персону, и он достанется тому, кто сейчас дерзко дозвонится в эфир русского радио Кипр и сыграет с нами в легендарную игру...

0: что, немножечко романа добавляем в эфир русского радио Кипр. Та самая группа «Винтаж» Анна Плетнева, вы услышите вживую.
1: Подпеваем!
0: 11 июля в Notus Life Venue, друзья, добро пожаловать. Напоминаем, Sold Out Tickets — это там, где вы можете купить свои билеты, а номер 49-105-7 — это там, где вы можете выиграть билетик для себя.
1: Звоните прямо сейчас, ждем.

0: Ну что ж, друзья, поехали раскапывать тот самый билетик на Анну Плетневу и группу «Винтаж». 11 июля, Notus Life Venue. Добро пожаловать. Начало концерта в 8 часов вечера. Итак, у нас есть полный состав, разумеется, и до сих пор разрывается телефон. Но давайте послушаем. Итак, в эфир за плохой девочкой прорвались. Сергей, доброе утро.
1: Здравствуйте.
2: Доброе утро.
0: И Александра.
3: Доброе утро.
2: Здравствуйте.
0: Ну что ж, ребят, надеюсь, что у вас есть вот та самая радиоинтуиция, которая уже проснулась.
2: С интуицией, да, для того, чтобы найти заветный билет на концерт группы «Винтаж».
0: Ну что, поехали, Сергей, вы можете смело начинать.
1: А3.
2: Упс, ошибочка. Мимо.
0: Александра,
2: куда? Ваша попытка.

0: L2.
1: L2.
2: Упс, ошибочка.
3: А вот и здесь пусто.
1: На-на-на. Так, это я просто вас мотивирую.
0: А, нет, можно как-то по-другому. Всплески, не всплески, что-то такое. Так, слабенько мотивируйте.
1: Всего доброго, до свидания. Ваша попытка использована.
3: Все.
1: На этом, да, мы просто отдаем подарок Александре, да?
0: Я за. Да, я буду благодарна. Спасибо большое.
1: Ну что ж, Сергей, вы и сами промахнетесь.
3: И этот шанс мы сейчас предоставим вам.
1: Конечно.
0: L4.
1: L4.
2: Упс, ошибочка.
3: И здесь у нас ничего нет.
0: Александра, удачи, верю.
1: Говорила.
0: Спасибо, я постараюсь.
3: Спасибо за игру, Сергей, хорошего дня.
1: Все доброе. Класс, вот это мы дерзкие, конечно. Так, Александра, у нас еще одна попыточка у вас-то есть?
4: Ну что ж, давайте L3.
1: L3, давайте.
2: Упс, ошибочка.
3: Мимо.
1: Спасибо, спасибо большое.
4: Спасибо, до свидания.
3: Спасибо за игру, до свидания.
1: Билеты на Sold Out Tickets, кстати говоря, приобретайте. А мы берем следующий звоночек, принимаем для того, чтобы все-таки докопаться. Билет на Анну Плетневу разыгрываем прямо сейчас. Аля, доброе утро.
5: Доброе утро.
1: Как зовут вас?
5: Ольга.
1: Еще разочек.
5: Ольга.
3: Ольга, здравствуйте.
1: Да, вот сейчас вас хорошо слышно. Олечка, секундочку, мы найдем вам прекрасную пару эфирную для того, чтобы было веселее раскапывать. Алло.
5: Алло.
1: Да, доброе утро.
5: Доброе утро. Я вам звоню по поводу конкурса. Может быть, мне повезет.
3: А вы уже в эфире. Так, как вас зовут? Как давайте знакомиться.
5: Очень приятно. Меня зовут Юлия.
3: Юлия, доброе
1: так,
3: утро.
1: Отлично. Ольга и Юлия, давайте-ка попробуем с вами разгадать, где же запрятан наш клад. Ольга, начинайте.
5: Один.
1: Один.
2: Нащупал.
1: Да.
3: Вот это здорово.
1: Угу.
3: Так, Ольга, это означает, что у вас сразу же автоматически вторая попытка, так как вы вот уже открыли одну очень правильно.
1: Угу.
5: D1.
1: Так, D1, говорит Ольга.
3: Принимаем.
2: Упс, ошибочка.
3: Промахиваемся, к сожалению.
1: К сожалению, да.
5: Хорошо.
1: В любом случае, спасибо вам большое за участие и хорошего дня.
5: Спасибо всем.
3: Пока-пока.
1: Так, Юля, к вам идем.
5: Окей,
1: B2. Еще разочек.
5: B2.
1: В слове клад?
5: B2.
1: В слове клад.
3: Ну, слово клад,
1: да.
3: У нас только эти четыре буквы и цифры 1, 2, 3, 4. И только по горизонту.
1: Да.
5: D4. А, нет, это было D4.
1: Не было D4, но...
5: Не было D4, окей, D4.
1: Так, ну, мы можем, конечно, принять этот вариант,
3: но...
1: да.
2: Упс, ошибочка.
3: Это неправильно.
1: Да, это неправильно. Юлечка, ну...
5: Я за рулем, я чуть-чуть потерялась, извините.
1: Все нормально, еще разочек. Вот D буква есть, это уже хорошо.
3: Да.
1: D4 мимо, и у вас вторая попытка.
5: Окей, давайте D2.
3: D2, принимаем...
2: Упс,
3: но
2: ошибочка.
3: Опять же мимо.
1: Так, Юлечка, я так понимаю, что вы впервые, да, участвуете у нас?
5: Да, впервые. Я постоянно вас слышу, но я впервые, к сожалению, участвую.
1: Да,
5: к сожалению, мимо.
1: Смотрите, ничего страшного, все хорошо. Во-первых, поздравляем вас с премьерой. Вы большая умница. В следующий раз, пожалуйста, внимательно слушайте. Если кто-то раскопал, да, одну из ячеек, то значит, вторая рядышком находится.
5: И вот... Ольга раскопала А1.
1: Да.
5: Я думала, что то есть Б2, по идее, должно быть где-то рядом.
1: Мы рассказываем всегда. Пожалуйста, внимательно слушайте в следующий раз, и тогда вот точно все будет хорошо, потому что мы проговариваем.
3: Да, а в такие вот горячие моменты мы не подсказываем. Ну,
1: конечно.
3: Потому что вот все.
5: Я знаю. Я вас обожаю, я всегда вас слушаю каждое утро. Когда еду на работу, к сожалению, потому что за рулем я не всегда внимательна.
1: Ничего страшного.
5: Я вам желаю хорошего дня. Так
3: и вам спасибо
1: всего
3: за
1: доброго.
3: Игру, за
1: до
3: участие.
1: Свидания.
3: До свидания.
1: Так, ну что ж, давайте принимать тогда счастливца.
3: Да, сейчас узнаем. Доброе утро.
6: Доброе.
1: Как зовут вас?
6: Анна.
1: Анна, очень приятно, Анна.
3: Не Плетнева ли?
1: А, да?
6: Нет, вот нет.
1: Но, может быть, у вас есть та самая победная версия с собой, а?
6: Я, конечно, очень сильно постараюсь. Может быть, А2?
1: А, так, А2. Ну, давайте попробуем А2.
2: Упс, ошибочка.
3: А вот мимо.
1: Так, это замечательно. Мне очень нравится этот утомленный солнцем остров.
3: А мы напомним, что у нас вот одна ячейка уже открыта. Сейчас не будем говорить, какая.
1: Давай, да, уже все. Алло, доброе утро.
7: Алло.
1: Да, как зовут вас?
7: Здравствуйте, меня зовут Анастасия.
1: Анастасия, дорогая, как настроение?
7: Все замечательно.
1: Круто. Вы из какого города?
7: Пафос.
1: Пафос, отлично. Итак, Анастасия, ваша версия?
7: L1.
1: Ну, наконец-то нашлись внимательные радиослушатели, которые уже знали, что А1 ячейка было попадание, да. D1 мимо, и, соответственно, единственным правильным вариантом была ячейка под номером L1. Все. Ура! Разыграли. Анечка, спасибо вам большое за участие. Всего доброго.
3: Хорошего дня.
6: И вам хорошего дня.
1: Да, да, спасибо. Анастасия, ну а вас, конечно же, мы поздравляем. Представьте, сколько мы, 3 тура, да, получается, даже чуть больше, 3,5 тура провели в эфире русского Радио Кипр. И именно вам сегодня, Анастасия, достается один билет на группу «Винтаж». Впервые, кстати, прилетят к нам на остров 11 июля. Для этого придется приехать в Лимассол.
7: Отлично. Замечательная новость, замечательное начало дня. Спасибо вам большое.
3: Поздравляем вас!
1: Да, очень сильно. Ура, ура, ура!
7: Ура, ура.

0: Реклама на русском. Хорошая машина должна быть быстрой, удобной, а еще надежной, яркой, скоростной. В Ivory Rent найдется авто под любую задачу. Долгосрочная и краткосрочная аренда новых автомобилей от известных брендов. Представительские BMW, Mercedes и Porsche. Семейные Volkswagen и Kia. А еще неповторимый и дерзкий Ford Mustang. Для тех, кто любит по-настоящему мощные авто. Заходи на ivoryrentacar.com и выбирай свою хорошую машину.
1: Ararat Wellness. Забота о себе без компромиссов. 10 wellness-пространств в эксклюзивном партнерстве с Нюанс Switzerland. Бассейн и хамам на 14 этаже с панорамными видами. Салон красоты, гипербарическая камера, криосауна и эстетические процедуры. Оборудование последнего поколения и лучшие специалисты. В одном месте. Ararat Wellness. Звоните 8000-2424-8000-2424.
2: Летняя дневная школа для детей от 11 до 18 лет American Academy Limassol в июле и августе. Программа English Enrichment, аудирование, разговорный английский, чтение и письмо, а также совершенствуем языковые знания, изучая науку, искусство, бизнес. Количество мест ограничено. Позвоните нам сегодня. 25-33-705-4. Летняя дневная школа American Academy Limassol. Мероприятие, впечатления, друзья.
3: Деньги не портят мужчин, пока есть женщины, снимающие эту порчу.
0: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180. Утро начинается с ярких, сочных перцев. Каждому запали эти двое в сердце. Ира, словно солнышко. Серж, бодрящий ветер. Любят русских перцев взрослые и дети.
4: Русские перцы на русском радио.
5: Друзья, мы забежали попрощаться.
6: Чтобы вернуться завтра. А завтра мы вернемся в 8 утра, потому что 1 июля.
5: У нас летний график работает вовсю, поэтому с 8 часов утра будет начинаться наше радиошоу. Скучайте.
6: И потом включайте приемники погромче. Но пока передаем эфирную эстафету Константину Столярову. Он, как всегда, расскажет главные новости к этому часу.
5: Все, ребята, вас обожаем, любим. Ровно в час продолжит радиоэфир прекрасная Яна Соболева и ее, конечно, самые интересные и потрясающие новости, а также забавы. Не пропустите.
6: Номер 49-105-7 продолжает работать. Пишите ваши поздравления. Яна Соболева с удовольствием, я уверен, также пошумит на весь остров.
5: Ну все, чао-какао, до завтра.
6: Калимарушка!

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 10 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Посетите сладкие миры в кондитерской Toy Confectionery. Авторские десерты, ароматный кофе, хрустящий хлеб и свежая выпечка. Toy Confectionery. В самом сердце Лимассол Дель Мар. Вкуснее не бывает.
0: Новости на русском.
4: Доброе утро. В студии Константин Столяров. В этом выпуске. Доходы Кипра от туризма рухнули на 35%. Отца и мачеху детей, задохнувшихся в машине, заключили под стражу. С 1 июля в кипрском футболе заработают новые правила судейства. Теперь подробнее. В минувшем апреле прибыль туристического сектора Кипра упала более чем на 35% по сравнению с тем же месяцем годом ранее, до 197,5 миллиона евро. Главными причинами называют войну на Ближнем Востоке и подорожание авиатоплива. Таковы данные агентства Сайстат. Крупнейшим поставщиком гостей на наш остров остается Великобритания. Более 39% всех туристов в апреле. На втором месте Польша, на третьем Германия. Подробности на сайте Ленты Кипра. Суд британских баз в Декелии 29 июня постановил взять под стражу отца и мачеху двух мальчиков, задохнувшихся в закрытой машине. Основанием стал риск побега. У подозреваемых нет постоянного места жительства и устойчивых связей на Кипре. Напомним, 28 июня в автомобиле отца были обнаружены тела двух его детей в возрасте 8 и 10 лет. Мужчина и его партнерша подозреваются в халатности, повлекшей смерть несовершеннолетних. В соревнованиях Кипрской федерации футбола с 1 июля вступают в силу изменения в правилах судейства. Поправки уже применяются на чемпионате мира, а с завтрашнего дня будут действовать и в турнирах УЕФА, Лигах чемпионов, Европы и конференций. Цель изменений – увеличить чистое игровое время, сократить умышленные задержки и повысить авторитет судей. Подробности выпуска на сайте и в соцсетях Ленты Кипра. Будьте в курсе. И о погоде. На острове по-прежнему жарко и солнечно, ветер слабый, до 5 метров в секунду. Сегодня на побережье страны столбики термометров покажут в среднем 35 градусов. В Никосии воздух прогреется до плюс 39, а в Тродосе до плюс 27. Средняя температура морской воды на кипрских пляжах составляет 26 градусов. На этом пока все. Константин Столяров, служба.

во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

«Русская волна». Лента Кипра. Радио Монте-Карло Лимассол. Русское радио Кипр. Нам доверяют 20 лет.

0: Реклама на русском.
1: Лептос Эстейтс. Инвестируйте в роскошные виллы у моря. Современные апартаменты и пентхаусы в Пафосе, Лачи, Писсури и Лимассоле. Отмеченные наградами проекты Лимассол Дель Мар, Блю Марин, Камарес Виллидж, Корал Сис, Аденис Бич Виллас. Готовые объекты и на стадии строительства. Доход от аренды и гибкие условия оплаты. Апартаменты в резиденциях Роберто Кавалли в Лимассол Блю Марин уже в продаже. Звоните 800707. Сайт leptosestates.com.
2: Каждый день мы заставляем себя идти дальше. Отдаем, заботимся, не останавливаемся. Даже когда у нас не остается сил. Но рано или поздно тело прошепчет «хватит». Именно в такие моменты вам нужны теплые объятия, в которых можно расслабиться и накопить силы для встречи нового дня. В мире, который ежедневно требует от вас так много, позаботьтесь о себе. «Ипнос Голд» от Эверест. Высыпайтесь, вы этого заслуживаете.
3: Вот в наше время.
4: Когда я был подростком, я не понимал песни, которые слушал мой отец.
5: Он не любит тебя, ни с голечком.
4: А теперь я включаю их своему сыну.
6: Девчонка, девчоночка, темные ночи.
4: И вот уже между нами не годы и различия, а связь поколений. Одна музыка, одно настроение, одно время на троих.
7: Лихие 90-е. Родные нулевые.
4: Каждые выходные в 5 вечера. Это наше время на 99FM.
8: Первый ресторан высокой кухни Cloud 9 в Арарат The Signature Collection открывает новый сезон. Гостей приветствует шеф из Голландии, обладатель 3 звезд Мишлен, Джейкоб Ян Бурма с авторским меню в июле и августе. Изысканный гастрономический опыт, панорамные виды и неповторимая атмосфера. Бронируйте по телефону 8000-2424, 8000-2424.
9: Если вы заблудились в лесу, а компаса нет, дождитесь осени. Птички обязательно полетят на юг.
10: Рекламная служба русского радио «Кипр». 255-88-180.
11: Новая песня на русском.

0: На Кипре 10:30. Точное время представляют компания «Леус Девелопмент» и «Визионер Резиденсес». Уникальная бутик-башня от легендарного итальянского дома «Визионер». Панорамные виды на море из каждой квартиры и потолки 4 метра. Подробности по телефону 999-88-008 или на leusdevelopment.cy.
1: Все будет солнечно хорошо.

0: Реклама на русском.
1: Дамы и господа, встречайте настоящую жемчужину медиагруппы «Русская волна» — радио Монте-Карло. Слушайте в Лимассоле на 104.5 FM или на сайте montecarlo.cy.
2: Впервые на Кипре. 11 июля. Группа «Винтаж». Сольный концерт. Песни, которые знают наизусть. Воплощение музыкального стиля и дерзости.
3: Ева, я любила тебя.
2: Их тексты наполнены глубоким смыслом. А зрелищные шоу никого не оставляет равнодушным.
3: Я сочиняю роман.
2: Не пропустите. 11 июля. Notes Live Limassol. «Винтаж». Empire Agency. Твой билет на Sold Out Ticketbox.
4: Супергерои спасают мир, а наше сомелье – ваш вечер. Они знают, какой виски поддержит разговор, какое вино добавит настроение, а что станет идеальным подарком. Пунин Вайн. Вина со всего света. Крепкий алкоголь, гастрономия, аксессуары и сигары в одном месте. С доставкой по Кипру. Пунин Вайн. У нас выбор не случайный. Мы подбираем самое лучшее. Ждем вас на Туристерии Лимассола или заказывайте онлайн на puninwine.com.
5: По-настоящему особенным лето делают не календари, а бесценные воспоминания. Подарите себе первоклассный отдых в Cap St. George's Hotel and Resort в Пафосе. Полный или полупансион на 3, 5 или 7 ночей со скидкой 30%. Бесплатное проживание и питание для детей до 13 лет. Бронируйте роскошное время по телефону 26 30 30 или на сайте capstgeorges.com. Это лето войдет в историю.
6: Мой психолог сказал, что у меня комплекс царя. Ха! Откуда у царя комплексы?
0: Рекламная служба «Русского радио Кипр». 255-88-180.
7: Музыка солнца. Все будет лето.
8: Русское.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 11 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Дэшаверма бай Пунин. Настоящая аутентичная шаурма. Более 15 разных пикантных вкусов. Доставка по лимассолу от 15 минут. Заказывай в Болт, Волт и Фуди.
0: Новости на русском.
4: Доброе утро. В студии Константин Столяров. В этом выпуске. Кипр планирует к 2027 году почти полностью перейти на опреснение. Жители Паралимни жалуются на свалку у озера. Стартовал отбор кипрского претендента на «Оскар-2027». Теперь подробнее. Опреснительные установки уже к следующему году покроют почти весь внутренний спрос Кипра на воду. Такой прогноз 29 июня дала министр сельского хозяйства Мария Панайоту. Сейчас опреснители обеспечивают населению около 80% питьевой воды. Однако вопрос о воде для фермеров по-прежнему остается открытым, ее катастрофически не хватает. Подробности на сайте Лента Кипра. Пустырь площадью около 2 гектаров рядом с озером в Паралимни, куда прилетают фламинго, отвели под крупнейшую зеленую зону муниципалитета. Однако вместо этого он превращается в свалку строительного мусора. Об этом сообщают местные жители, публикуя в соцсетях видео с места событий. По словам одного из авторов, на территорию свозится строительный мусор из разных районов. Управление культуры 29 июня сообщило о начале отбора фильма, который представит Кипр на премии «Оскар». Картина будет участвовать в категории «Лучший международный полнометражный фильм» на 99-й церемонии в 2027 году. Отбор проведет Национальный комитет из 7 человек, состав которого уже утвердила Американская киноакадемия. К участию допускаются фильмы длительностью более 40 минут. Подробности выпуска на сайте и в соцсетях Ленты Кипра. Будьте в курсе. И о погоде. На острове по-прежнему жарко и солнечно. Ветер слабый, до 5 метров в секунду. Сегодня на побережье страны столбики термометров покажут в среднем 35 градусов. В Никосии воздух прогреется до плюс 39, а в Тродосе до плюс 27. Средняя температура морской воды на кипрских пляжах составляет 26 градусов. На этом пока все. Константин Столяров, служба новостей.
0: Лето на русском.

0: Реклама на русском. Сладкий мир кондитерской Toy Confectionery от Пунина. Авторские десерты на любой вкус. Свежий хлеб и вкусная выпечка. Увлекательные мастер-классы и детская площадка для самых маленьких сладкоежек. Приходите в Toy Confectionery в Лимассол Дель Мар или заказывайте в Болт и Волт. Угощение для любимых без повода и в праздники.
1: Ты можешь переезжать, менять дома и компании, но Родина всегда одна. Она в сердце, чувствах, песнях.
2: Караоке «Родина» в Лимассоле. Современный звук, просторная терраса, бар, кальянная. Две VIP-комнаты по спеццене в будни. Бронируйте столик 96 36 45 84. Леофоро Самофунтес. Напротив отеля «Гранд Резорт». Караоке «Родина». Всегда среди своих.
3: Каждое пространство заслуживает яркого летнего сияния. Найдите свое на грандиозной сезонной распродаже от Димко. Во всех наших магазинах вас ждут уникальные скидки 25% на все светильники и скидки до 60% на избранные товары. Только две недели, с 22 июня по 4 июля. Не пропустите. Димко. Свет – это жизнь. Узнайте больше на dimco.eu. Действуют специальные условия.
4: Пока вы отдыхаете, ваш бизнес продолжает работать, а мы способствовать его продвижению в режиме нон-стоп. Горячее летнее предложение от единственной русскоязычной радиостанции Кипра. Эффективная реклама, грамотные пиар-решения, особые условия и самые приятные цены. Все детали по телефону 255-88-180. Жаркий нон-стоп на русском.
5: Гости пришли настолько рано, что на месте дома был еще котлован.
6: Рекламная служба Русского радио Кипр. 255-88-180.

На Кипре 11:30. Точное время представляет компания «Leos Development» и единственная в своем роде бутик-башня «Визионер Резиденсес» в Гермосое. Панорамные виды на море, потолки 4 метра и премиальный спа. Назначьте просмотр по телефону 999-88-008. Сайт leosdevelopment.coy.

0: Реклама на русском. Лента Кипра. Первыми новости появляются здесь. Заходите на сайт lenta.cy и подписывайтесь в соцсетях.
1: Years of Oh Snap. 10 years creating fun and unforgettable moments across Cyprus. From Glambot, AI sketching booths, AI photo booths, magic mirror, LED screens, LED cubes, and so much more. Oh Snap Photo Booth Cyprus. The ultimate gadget for your event. Book now at osnapphotoboothcy.com or call 7000-9051.
2: В поисках дома вы видите лишь часть рынка, примерно один дом из четырех. Вы теряете дом мечты, просто потому, что его вам так и не показали. Общее объявление – это маленькое окошечко. Откройте весь рынок недвижимости с приложением BuySell. Не упустите ничего. Скачайте приложение BuySell. Begin with home, buysellcypress.com.
3: Каждый новый день – это особый повод для встречи. Ararat Signature Collection представляет Signature Days – новая еженедельная программа событий специально для вас. От итальянского аперитива и винных вечеров до диджей-сетов и воскресного семейного бранча. Каждый день звучит по-новому, только в Ararat. Выберите свой. Забронируйте по телефону 8000-24-24, 8000-24-24.
4: Если мужик сказал, что исправится, значит он исправится. И не надо напоминать ему об этом каждый год.
5: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре полдень.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Дешаверма by Пунин. Настоящая аутентичная шаурма. Более 15 разных пикантных вкусов. Доставка по лимассолу от 15 минут. Заказывай в Bolt, Volt и Foodie.

0: Реклама на русском. Хорошая машина должна быть быстрой, удобной, а еще надежной, яркой, скоростной. В Ivory Rent найдется авто под любую задачу. Долгосрочная и краткосрочная аренда новых автомобилей от известных брендов. Представительские BMW, Mercedes и Porsche. Семейные Volkswagen и Kia. А еще неповторимый и дерзкий Ford Mustang. Для тех, кто любит по-настоящему мощные авто. Заходи на ivoryrentacar.com и выбирай свою хорошую машину.
1: Пока вы отдыхаете, ваш бизнес продолжает работать, а мы способствовать его продвижению в режиме нон-стоп. Горячее летнее предложение от единственной русскоязычной радиостанции Кипра. Эффективная реклама, грамотные пиар-решения, особые условия и самые приятные цены. Все детали по телефону 255-88-180. Жаркий нон-стоп на русском.
2: Летняя дневная школа для детей от 11 до 18 лет American Academy Limassol в июле и августе. Программа English Enrichment. Аудирование, разговорный английский, чтение и письмо, а также совершенствуем языковые знания, изучая науку, искусство, бизнес. Количество мест ограничено. Позвоните нам сегодня. 25-33-705-4. Летняя дневная школа American Academy Limassol. Мероприятие, впечатления, друзья.
3: Женщина – слабое, беззащитное существо, от которого невозможно спастись.
4: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.
0: Новая песня на русском.

На Кипре 12:30. Точное время представляет компания «Leos Development». Бутик-башня «Визионер Резиденсес». Такая одна. Эксклюзивные резиденции в Гермосое. Панорамные виды на море из каждой квартиры. Назначьте просмотр по телефону 999-88-008. Сайт leosdevelopment.cy.

0: 20. Слушай в пятницу с 18 до 19.00. С повтором в субботу с 10 до 11.
1: 20 лет мы говорим, нас слушают. Медиагруппа «Русская волна».

0: Реклама на русском.
1: Арарат Wellness. Забота о себе без компромиссов. 10 wellness-пространств в эксклюзивном партнерстве с Nuance Switzerland. Бассейн и хамам на 14 этаже с панорамными видами. Салон красоты, гипербарическая камера, криосауна и эстетические процедуры. Оборудование последнего поколения и лучшие специалисты. В одном месте. Арарат Wellness. Звоните 8000-2424, 8000-2424. Живешь на Кипре, но Европа все еще по визе? Каждая поездка, анкеты, записи, ожидания и в лучшем случае однократная виза под четкие даты. Оформи ВНЖ одной из стран Шенгена и свободно летай по Европе. Живи там, где хочешь. Путешествуй, когда хочешь. ВНЖ и гражданство с компанией Unisold. Просто, надежно, легально. Инстаграм Unisold LTD. Звони 966-06-600.
2: Хорошо, что есть Zin.com, мой любимый магазин.
3: Пожалуй, лучший интернет-магазин товаров для здоровья и красоты. Здесь представлены ведущие высококачественные бренды для всей семьи. Фрезидерм, Хип, Алмирон, Витабиотикс и другие. Отличные цены и постоянные спецпредложения. Я экономлю до 50%, плюс бесплатная доставка. А новым клиентам на первый заказ на сайте дополнительная скидка 12%. Fzin.com. Качество, выбор и суперпрограмма лояльности. Красота.
4: Самая сильная девочка в классе доказала, что она еще и самая красивая.
0: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.

«Русская волна». Лента Кипра. Радио Монте-Карло Лимассол. «Русское радио Кипр». Нам доверяют 20 лет.

0: Russian Wave Media Group представляет. Русское радио Кипр. Все будет хорошо.
1: На Кипре 13 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Дешаверма by Пунин. Настоящая аутентичная шаурма. Более 15 разных пикантных вкусов. Доставка по Лимассолу от 15 минут. Заказывай в Болт, Волт и Фуди.
4: Лето.

0: на русском радио. Днем обо всем. Шоу «Днем обо всем».
1: Калисперо, любимый Кипр. Всем доброго дня, отличного настроения. Ощущение пятницы, но на дворе всего лишь вторник, зато последний июньский день. И наверняка у нас на острове есть именинники, поэтому если вы их еще не поздравляли или хотите сделать сюрприз, но не думали о таком варианте, то, как всегда, стол заказов открыт. 4-9-105-7, пожалуйста, пишите. Не забывайте, что звоним мы только на местные номера. Ну а если просто привет в дорогу путешествующему имениннику, то тоже очень классные эмоции будут вместо букета цветов. Или как дополнение к такому. Сегодня я, Яна Соболева, хочу начать с интересного повода, который значится на неофициальном, но тоже на календаре всяких поводов о том, чтобы о чем-то подумать или сделать приятно кому-либо. В данном случае верной жене. Да-да, сегодня день верной жены. Как вам? Отмечается он, конечно же, исключительно по выбору и по свободе воли. Никакой календарь нас не привязывает, но, девочки, ваш выход. Требуйте все, что хотите, если относите себя к категории вот таких вот вторых половинок. Что? Необычный повод поговорить не только о семейном статусе назрел, господа, о самой ценности верности. В разных культурах и традициях верность всегда считалась одной из главных человеческих добродетелей. С этим никто не поспорит. В религиях мира она понимается как верность своему слову, своему семейству, данным обещаниям и отечеству. Это не просто правило. Это проявление любви, уважения, ответственности перед всеми, кого ты считаешь близкими и значимыми. Психологи смотрят на верность немного иначе. Специалисты говорят, что устойчивые отношения строятся на доверии, эмоциональной безопасности и осознанном выборе быть рядом. Верность не только отсутствие измен. Это ежедневная вовлеченность, готовность поддерживать партнера, честно с ним разговаривать, вместе преодолевать трудности, сохранять взаимное уважение. Ну, это прям что-то на идеальном и высоком. В астрологии считается, что способность хранить верность может проявляться по-разному, в зависимости от характера человека, положения планет в его натальной карте, а также домов и всяких ретроградностей. Кстати, о ретроградном Меркурии. Привет, он наконец-то заходит в чат, поэтому имейте это в виду, но попозже об этом тоже поговорим. Одни знаки зодиака называют более постоянными, преданными, другие более свободолюбивыми. Ну, конечно, большинство астрологов сходятся во мнении, что звезды могут лишь показать склонности. Конечно же, выбор всегда остается за самим человеком. Ну, а если обратиться к эзотерике, то считается, что между любящими людьми возникает особая энергетическая связь. Искренность, преданность, забота – все это укрепляет ее, тогда как обман, предательство, хитрости, согласно этим представлениям, нарушают внутреннюю гармонию и тот самый важный баланс отношений. Ну что, какой бы точки зрения вы ни придерживались, любой из этих или какой-то совсем другой, кстати, поделитесь, если она есть, все, конечно, сходятся, на мой взгляд, в одном, что настоящая верность начинается не с контроля, а с внутреннего твоего личного выбора. И выбор быть честным, надежным и бережным по отношению к тому, кого любишь, это исключительно вам решать, входит ли это в вашу личную категорию ценностей. Ну что, если день верной жены существует, пожалуй, пора появиться и дню верного мужа. Я таковой не нашла, но давайте его изобретем. Предлагайте даты. Верность – это качество, которое не зависит от пола, и либо она есть в отношениях, либо ее нет. Но вот такие поводы в качестве неофициальных праздников всегда нам, мне кажется, как говорится на низкой лексике, да, в кассу. Поэтому давайте об этом подумаем. Ну, а мужьям рекомендую жене сегодня сделать какой-то сюрприз, который покажет, что вы ее цените просто так, без повода. Отправляемся на малиновую луну с моей Мишелью. Она открывает этот час. Еще раз напомню, 4-9-105-7. Пожалуйста, пользуйтесь чатом, передавайте приветы, шлите добрые слова и самому себе. У нас тоже такое бывает. Я всеми руками за. Почему бы себе самому не отправить весточку на любимой волне 99 FM.

0: для своих. Обо всем, что интересно. Днем обо всем.
1: Друзья мои, сегодня 30 июня 2026 год. И вчера начался ретро-Меркурий. Давайте коротехонько. Ничего страшного, он несколько раз в год бывает. И это время, когда просто нужно повышенное внимание в делах коммуникации, документов. Ну, у кого-то еще, возможно, пути, как автомобиля, как предмета, так и пути, ну, например, задержки рейсов. Это вообще классика. Поэтому обращайте внимание, даже если вы 3 дабл-чека сделали и что-то пошло не так, в рамках ретроградного Меркурия это вполне себе норм. Давайте посмотрим на то, что сегодня еще и полнолуние в ночь со вчера на сегодня в Козероге. О чем это нам? Ну, о возвращении, пересмотре структур, отношений, подходов, привычек. Как раньше, больше так не работает, то, как было, это уже не вписывается в современные реалии. И ваша задача просто по этому полнолунию отказаться от старых привычек, подходов, может быть, даже связей, каких-то коммуникаций, которые не созидают больше вашу жизнь и делают ее лучше, интереснее и так далее. А сейчас хочу глянуть про некоторые детали про то, какой сегодня день по общей энергии. И сегодня в наших руках очень мощная сила, которую важно убрать из сферы разрушения. То есть аккуратно можно анализировать, но предпринимать действия лучше не надо. Просто будьте как мудрый правитель. Доброта, справедливость, искренность. Сохраните внутренний покой. Можно составлять план на неделю и даже первую декаду июля. Вполне себе. Проявляйте терпение, выдержку, решительность. И одновременно избегайте подавления воли других людей. Больше внимательности, эмпатии, понимания. Эгоизм, жесткость и агрессия сегодня тоже не подойдут. И подписывание договоров и важных документов, конечно, через такую большую призму, такую гигантскую, оптическое стекло, я бы сказала, вашего критического мышления и сбалансированного состояния. Потому что если вы будете на эмоциях, вы точно что-то можете пропустить. Ну что, неплохо мы стартуем этот июль. Говорят, что месяц будет такой, про пересборку. И это же классно. Всегда можно проанализировать, понять, где докрутить, что улучшить и таким образом больше сделать для себя любимого и своих близких. Давайте посмотрим, что сегодня говорит нам
2: карта для старта.
1: Поскольку мы с вами на таком переходном этапе, сразу три мостика, из июня в июль, вошли в ретроградный Меркурий, который у всех на устах, даже если вы не понимаете его сути, а также еще и полнолунные вот эти дни, очень мощная энергетика, обратите внимание на светило, луна просто потрясающего вида, особенно ночью в телескоп, это просто вау. И тогда мы просто давайте зададим вопрос, о чем будет нам вот эта вся тройная мостиковая конструкция. Достаю сегодня левой рукой. Напомню, что колода метафорических ассоциативных карт называется «Внутренний герой». Это о скрытых ваших, может быть, где-то неосознанных, либо не полностью используемых ресурсах. Ух ты ж, какая красота! Я прям сразу отправляю вас в наш Инстаграм. Заходите, смотрите, листайте до нашей сторис с картой дня и расшифровывайте для себя персонально. Очень красивая карта. Футуристичная, конечно, но тут в эпицентре, значит, большой глаз, но мне кажется, это женское око. Это моя фантазия, абсолютно может не биться с вашей, но, тем не менее, глаз вы точно увидите. Но он в таких, знаете, выдуманных реалиях, что мне кажется, это про то, что нужно посмотреть в свои иллюзии, разобраться, где реальность, а где ваша фантазия, и выяснить, эта фантазия улучшает вашу реальность или она ее разрушает. И вот тогда будет все классно. Но интересно то, что это либо как зеркало оформлено, либо как картина на стене, а на переднем плане интерьер, зеленый мягкий диван, какие-то футуристичные светильники, столики на шатающихся ножках в стиле Сальвадора Дали. И цвета просто великолепные, очень яркие, насыщенные. Я бы даже сказала, такие как леденцы. Поэтому заходите, смотрите, вдохновляйтесь, и пусть вам везет. Какие бы планы ни стояли перед вами, главное созидать и чуточку лучше сделать свою сегодняшнюю жизнь в завтра.
2: Реклама на русском.
3: Лептос Эстейтс. Инвестируйте в роскошные виллы у моря. Современные апартаменты и пентхаусы в Пафосе, Лачи, Писсури и Лимассоле. Отмеченные наградами проекты Лимассол Дель Мар, Блю Марин, Камарес Виллидж, Корал Сис, Аденис Бич Виллас. Готовые объекты и на стадии строительства. Доход от аренды и гибкие условия оплаты. Апартаменты в резиденциях Роберто Кавалли в Лимассол Блю Марин уже в продаже. Звоните 800707. Сайт leptosestates.com.
4: Первый ресторан высокой кухни Cloud 9 в Арарат The Signature Collection открывает новый сезон. Гостей приветствует шеф из Голландии, обладатель 3 звезд Мишлен, Джейкоб Ян Бурма с авторским меню в июле и августе. Изысканный гастрономический опыт, панорамные виды и неповторимая атмосфера. Бронируйте по телефону 8000-2424, 8000-2424.
5: Каждое пространство заслуживает яркого летнего сияния. Найдите свое на грандиозной сезонной распродаже от Димко. Во всех наших магазинах вас ждут уникальные скидки 25% на все светильники и скидки до 60% на избранные товары. Только две недели с 22 июня по 4 июля. Не пропустите. Димко. Свет – это жизнь. Узнайте больше на dimco.eu. Действуют специальные условия.
6: Хочется чего-нибудь вкусного.
7: Легендарную сочную шаверму? Авторский бургер? А может, фирменный хот-дог?
6: Все!
7: Тогда нам в The Street Fine Dining от Пунина.
6: Стритфуд?
7: Больше, чем стритфуд. Там привычное блюдо становится настоящим гастрономическим удовольствием.
6: Скорее, в Марину Лимассола, Иринис 11.
7: А можно и заказать доставку через Волт, Болт Фуд или Фуди.
6: И обязательно подпишись в соцсетях, там все новинки.
8: Чтобы утром не встать ни с той ноги, не дай бог. Я просто упал с кровати.
9: Рекламная служба русского радио «Кипр». 255-88-180.

0: Днем обо всем. Шоу Яны Соболевой на русском радио Кипр.
1: Спасибо и большой привет Милочке, которая уточнила. Скажите, пожалуйста, я улетела, меня на острове не будет, а в июле у моей подруги день рождения. Как ее поздравить? Все очень просто. Вы заходите на сайт. У нас есть кнопка «Закажи друга» на главной странице. И туда вводите все данные. Мы получаем и заранее обрабатываем и вовремя выдаем. Ну а можно во время эфира, как всегда, с утра русские перцы. И я напомню, с завтрашнего дня летнее расписание с 8 до 11. Смотрите, не потеряйте и не бойтесь, если включите в 7, а вам там просто музыка. Перцы к 8 будут как штык. Здесь, на рабочем месте, в том числе, откроют стол заказов. Либо с 13 до 15 я, Ян Соболева, с удовольствием передам все ваши приветы и поздравления. Ну а сейчас хочется поделиться. Сегодня один из самых необычных дней рождений. День рождения бабы-яги. Ну вот современные дети знают версию бабки-ёжки в исполнении там, Данилы Козловского, например, или Елены Яковлевой. А вот я росла на, конечно же, гениальном прочтении этого образа в исполнении Георгия Францевича Милляра. Он же играл просто безупречно. Кощея Бессмертного, все это сказки Роу. Кстати, посмотрите на досуге. Мало кто знает, но в древних славянских преданиях Баба-Яга вовсе не была такой однозначно злюкой. Нет, она просто житель пограничья, граница двух миров. Охраняла тайные знания, испытывала героев. И, кстати, часто помогала тем, кто проявлял смелость, честность и уважение. Недаром ее избушка стоит на курьих ножках. Считается, что это символ перехода между миром людей и миром духов. Вот так, немножечко сказочные энциклопедии, полистали странички, но сейчас пора сверить часы и лететь дальше. У нас впереди много интересного.
2: На Кипре 13:30. Точное время представляют компания Leos Development и Visionaire Residences. Уникальная бутик-башня от легендарного итальянского дома Visionaire. Панорамные виды на море из каждой квартиры и потолки 4 метра. Подробности по телефону 999-88-008 или на leosdevelopment.cy.
3: Звуки времени, музыка поколений, детали событий. Медиагруппа «Русская волна». Голос, которому доверяют.

0: Реклама на русском. Пока вы отдыхаете, ваш бизнес продолжает работать, а мы способствовать его продвижению в режиме нон-стоп. Горячее летнее предложение от единственной русскоязычной радиостанции Кипра. Эффективная реклама, грамотные пиар-решения, особые условия и самые приятные цены. Все детали по телефону 255-88-180. Жаркий нон-стоп на русском.
1: Летняя дневная школа для детей от 11 до 18 лет American Academy Limassol в июле и августе. Программа English Enrichment. Аудирование, разговорный английский, чтение и письмо, а также совершенствуем языковые знания, изучая науку, искусство, бизнес. Количество мест ограничено. Позвоните нам сегодня. 25-33-705-4. Летняя дневная школа American Academy Limassol. Мероприятие, впечатления, друзья.
2: Кипр празднует День независимости дважды в год. А вы можете делать это каждый день. С гибридной солнечной системой от SolarCity. Она обеспечит ваш дом электричеством в течение дня, а в темное время суток получит энергию от аккумулятора. И никаких отключений от АИК. Даже если в вашем районе пропадет свет, система продолжит работать без перебоев. Все подробности по телефону 94-08-69-49. 94-08-69-49.
3: В разгар сезона гид может смело звать себя вождем краснокожих.
4: Διαφημιστείτε στον πρώτο ρωσικό μουσικό σταθμό στην Κύπρο. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2558 8180.
0: Новая песня на русском.

0: мире в одном радиоэфире.
1: Друзья мои, в Средиземном море всплыл опасный хищник, поэтому внимание, внимание, давайте-ка поимеем это в виду. Он способен прокусить жестяную банку и откусить пальчик, но спокойствие. Исследователи зафиксировали действительно серебристых иглобрюхов, они зубастые, такие рыбки с мощными челюстями, и у них есть яд, тетрадотоксин. Он смертельно опасен, поэтому... Как только видите такого зубастика пятнистого, не нужно, как котенка, его пытаться погладить, просто сразу же в другую сторонку и быстро к берегу плывем. Хотя никто не указал, что у нас на побережье они есть. Нет, просто имеется в виду, что сейчас причина появления морских таких монстров в нашем огромном море – это потепление воды и миграция из тропических регионов. Но вот на каком побережье конкретно пока не указано. Откуда я это узнала? Конечно же, из соцсетей. А еще, какое счастье, что сегодня можно всем им сказать большое спасибо. Там вам и польза, и новости, и развлечения, и разный контент для учебы и развития каких-то качеств, для расширения кругозора. Поэтому сегодня поддерживаем все с вами Всемирный день социальных сетей. А что еще принес нам календарь сейчас? Посмотрим.
0: Держи повод.
1: Итак, у соцсетей, конечно, есть как плюсы, так и минусы.

источников в том числе, а также контакты в телефоне не забудьте почистить. Итак, 30 июня 1905 года Альберт Эйнштейн опубликовал основные свои тезисы по специальной теории относительности, СТО. Да? Спроси кого-то сейчас, что такое СТО. Могут уйти и в другую сторону. Да? Например, станция техобслуживания у кого-то всплывет. Ну, у кого что сейчас на радарах. 121 год, кстати, уже этому всему процессу. Какое счастье, что мы не так далеко ушли, потомки вот этих самых умных людей, которые делали открытие еще в наши практически времена. Что такое 100 лет для истории? 30 июня 1908-го произошло падение Тунгусского метеорита. Куча легенд до сих пор ходит. 30 июня 1944-го основана Академия медицинских наук СССР, ныне Российская академия медицинских наук. В 72-м году прошлого столетия в этот день в мировой системе отсчета времени впервые была добавлена дополнительная високосная секунда. И это сделали для того, чтобы сверхточное атомное время не расходилось с нашим реальным временем вращения Земли, которое постепенно замедляется и происходит неравномерно. Но, проще говоря, после 23:59:59 на часах на одну секунду появилось время 23:59:60. И только затем наступало 00:00 нового дня. Для большинства людей эта лишняя секунда, конечно же, незаметна, но для астрономии, навигации, спутниковых систем, современных компьютерных сетей. Конечно, она имеет большое значение, позволяя сохранять точную синхронизацию времени по всему миру. Ну, как я уже говорила, сегодня день Бабы-Яги, и, конечно, лучшим способом отметить будет посмотреть сказку Роу. День экономиста, не забудем поздравить людей. Уже 109 лет, кстати, он отмечается именно в этот день. Международный день астероида, день разбрасывания монеток. Если вы сейчас путешествуете, то, конечно же, обязательно забросьте в водоем, который поблизости, чтобы вернуться, если вам там понравилось. Ну и день верной жены, день осведомленности о всяких разновидностей болезни. День экономиста в Беларуси также отмечают. Туда можно отправить большой-большой привет. Ну и об именинниках не забудем. Сегодня это Пелагея, Никита, Кирилл, Дина и Максим. Да-да, если вы заметили, попадаются еще и католические имена. Мы с удовольствием поздравляем всех, кто так или иначе празднует день своего имени. Ну что вам пожелать? Чтобы ветер в паруса, все сбывались ваши мечтания. И чтобы ни дня дождя. Если и дождь, то только 3 дня и только на русском радио Кипр.

0: Днем обо всем. Днем обо всем. С Яной Соболевой.
1: Друзья мои, давно вы ныли, вот так по-настоящему, чтобы не думать о том, а что обо мне подумают, или вовремя ли я пришел, вот просто взять и поныть. Сейчас это уже какая-то роскошь, ну а вот еще есть такие отсылочки, потому что на рынке психологов появились серьезные конкуренты. Нытинг стал популярной услугой у россиян. Человеку специально платят деньги, чтобы тот понимающе выслушал жалобы на работу или личную жизнь, не давал советы, непрошенные мотивационные цитаты. Вот без всего вот этого. Другая популярная услуга – найм людей, которые будут оправдывать вас в любой ситуации. Например, если съели лишний кусочек торта, а вы на диете, или вдруг сорвали дедлайн. Вот правда всегда будет на стороне заказчика и вас поддержит. Чем-то это мне напоминает обращение к чату GPT, да? Находите? Ну что, мне кажется, вполне себе, а почему бы и нет? Не у всех людей есть те, к кому можно действительно прийти и просто выныться. Потому что наверняка человек, который в вас вовлечен, захочет вас поддержать, начнет действительно давать советы, как-то вас вытаскивать из этого состояния. Но секрет кроется в том, что иногда нас не нужно вытаскивать откуда-то, нас нужно сконтейнировать. То есть пришел, был принят со всем этим, с тобой вместе, очень уютно и действительно с любовью помолчали. Но в данном случае мотивация у другой стороны – это финансы. Он получил денежку, отработал, все принял, помолчал, ничего лишнего не сказал, улыбнулся, может быть, просто посидел с гримасой. Но почему бы нет? Мне кажется, вполне себе услуга достойная внимания, но хотелось бы, конечно, отметить, что если в вашем окружении есть люди принимающие, то вы уже счастливый человек, и вы можете каждый день благодарить за это высшие силы. Потому что наша сила кроется в том, что мы имеем крутое окружение. Те самые близкие и люди, которые смотрят с вами в одну сторону. Вот это все действительно наше богатство. А все остальное, то, что входит в эту категорию, это уже там 3-е, 4-е, 10-е места. Главный ресурс – это человек. И я не перестану повторять, что человеку нужен человек. И роботы классно, и соцсети прикольно, и аудитория, и лайки – все это часть нашей жизни. Но живой человек, который способен тебя выдержать – это, конечно, ценность высшего порядка. Поэтому желаю каждому из вас иметь рядом таких людей, которые способны просто вас выдержать. В разных состояниях и ваш успех, и вашу грусть, и нытье. Ну что, кто готов попрактиковаться в том, чтобы вот стать таким специалистом, да, спец в сфере нытинга? Мне кажется, я бы смогла. Я и так-то контейнирую периодически всех и делаю это, ну, искренне от души, потому что эмпатия на высоком уровне. Но вот если вам захочется поныть, черкните, если вам не к кому обратиться. Буду раз в день устраивать вот такие вот вещи, позвоню вам, послушаю, ничего лишнего не скажу, помолчу вместе с вами, и будет нам всем счастье. Используйте возможность, а то завтра могу передумать, потому что, знаете ли, июль, мой любимый месяц, он такой. Я сегодня в таком настроении, завтра могу быть в другом. Благо, что в едином всегда настроении наш Костя Столяров, в рабочем и все очень в сухом анализе. Он отбирает гигантское количество новостей и для нас доставляет в разное время разную выжимку. Вот в данном случае следующий час откроется хорошей порцией, поэтому не пропустите, прямо сейчас полезный блок информации. Ну а далее час закроет Наталья Власова. Я у твоих ног 2.0.
0: Реклама на русском. Впервые на Кипре. 11 июля. Группа «Винтаж». Сольный концерт. Песни, которые знают наизусть. Воплощение музыкального стиля и дерзости.
2: Ева, я любила тебя.
0: Их тексты наполнены глубоким смыслом. А зрелищные шоу никого не оставляют равнодушным.
2: Я сочиняю роман.
0: Не пропустите. 11 июля. Notes Live Limassol. «Винтаж». Empire Agency. Твой билет на Sold Out Ticketbox.
3: Живешь на Кипре, но Европа все еще по визе? Каждая поездка, анкеты, записи, ожидания и в лучшем случае однократная виза под четкие даты. Оформи ВНЖ одной из стран Шенгена и свободно летай по Европе. Живи там, где хочешь. Путешествуй, когда хочешь. ВНЖ и гражданство с компанией Unisold. Просто, надежно, легально. Инстаграм Unisold LTD. Звони 966 06 600.
0: поисках дома вы видите примерно один дом из четырех. Не упустите ничего. Скачайте приложение BuySell. Begin with home,
3: buysellcypress.com. По-настоящему особенным лето делают не календари, а бесценные воспоминания. Подарите себе первоклассный отдых в Cap St. George's Hotel and Resort в Пафосе. Полный или полупансион на 3, 5 или 7 ночей со скидкой 30%. Бесплатное проживание и питание для детей до 13 лет. Бронируйте роскошное время по телефону 26-300-300 или на сайте capstgeorges.com. Это лето войдет в историю.
4: Этот неловкий момент, когда входит начальник, а у тебя на лбу отпечаток клавиатуры.
0: Рекламная служба русского радио «Кипр». 255-88-180.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр. Все будет хорошо».
1: На Кипре 14 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Дэшаверма бай Пунин. Настоящая аутентичная шаурма. Более 15 разных пикантных вкусов. Доставка по Лимассолу от 15 минут. Заказывай в Болт, Волт и Фуди.
4: О хорошем. На русском радио Кипр. Выпуск представляет Центр лазерной медицины «Леди Эстетик». Легкий путь к совершенству.
5: Добрый день, с вами Константин Столяров. Сегодня в хороших новостях. Розовое озеро, летнее чудо Ларнаки и его секреты. Лимассол запускает цифровую парковку на 2500 мест. Центробанк выпустил понятный словарь финансовых терминов. С завтрашнего дня утреннее радиошоу «Русские перцы» будет выходить на час позже. Теперь подробнее. С приходом жары на остров вернулось одно из самых необычных природных зрелищ. Соленое озеро Ларнаки снова порозовело. Длится это чудо всего несколько недель. Секрет в соли. Когда температура растет, вода активно испаряется, а соленость резко увеличивается. В этом крепком рассоле начинают бурно размножаться микроскопические водоросли и крошечные рачки. В симбиозе они вырабатывают красно-оранжевый пигмент – бета-каротин, который придает розовый оттенок не только воде, но и фламинго, активно поедающим рачков. Лимассол в первые дни июля вводит систему цифровой парковки в центре города примерно на 2500 мест. Через мобильное приложение водители смогут в реальном времени видеть свободные места и оплачивать стоянку онлайн. Сейчас бригады муниципалитета заканчивают монтаж парковочных датчиков. Подробности на сайте «Лента Кипра». Центральный банк республики добавил на свой сайт новый раздел «Статистическая терминология простым языком». В нем базовые понятия финансовой статистики изложены доступно для широкой аудитории. Инициатива заявлена как часть работы регулятора по повышению финансовой грамотности населения. Подробности и ссылка на сайте «Лента Кипра». С 1 июля утреннее радиошоу «Русские перцы» по летней традиции будет выходить с 8 до 11 утра. Так как детей в школы возить пока не нужно, мои коллеги Ира Аполлонова и Сергей Любимов будут будить вас на час позже. Все остальное – море позитива, игры с подарками, интересные гости и не только – остается без изменений. Держите фокус на позитиве и наслаждайтесь каждым днем. С вами был Константин Столяров.
4: О хорошем. На русском радио Кипр. Выпуск представляет Центр лазерной медицины «Леди Эстетик». Легкий путь к совершенству.
6: Лето.

0: русском радио. Днем обо всем. Шоу «Днем обо всем».
1: Всем привет, господа и дамы. Это новый час, дневное шоу здесь на 99FM. Каждому городу нашего славного Кипра отдельный большой привет от всей команды русского радио Кипр. Друзья мои, на 99FM мы сейчас что будем делать? Вдохновляться, потому что я, Ян Соболева, люблю наблюдать за людьми, которые, ну, я их называю чистый уран на ножках, потому что уран — это планета, отвечающая за революцию, новые креативные идеи, за нестандартные подходы. И вот я такая думаю, значит, есть у нас невинные регионы, ну, это, например, какие-нибудь африканские джунгли, куда не ступала нога человека, а есть винные, ну, это Кипр, например, или та же самая Италия, и вот нам можно с некоторых взять пример. Правда, конечно же, исключительно с возрастным ограничением. В Италии можно в прямом смысле заправиться вином. В южном городе Торричелло есть станции, куда специально приходят с пустой канистрой. И это не ИИ, это правда жизни. Хотя, если сейчас нас слушают люди из Италии в онлайн трансляции, то, пожалуйста, поделитесь, маякните, напишите нам в WhatsApp-чик хотя бы 49-105-7, так ли это? Но звучит заманчиво и прикольно. Ну, а поскольку о напитках зашла речь, то в июле уж тем более мы будем постоянно испытывать жажду. И многие сразу бегут к магазинчикам с бабл-чаем, да, знаете такой? Конечно, ваши дети тем более. А вот давайте-ка приготовимся любителям этого напитка. Ученая-диетолог рассказывает в ТикТоке, причем у нее такой серьезный канал, что в одном стакане бабл-тишек содержится дневная норма сахара, иногда даже больше, в зависимости от вкуса и топпинга. Плюс шарики тапиоки – это почти чистый крахмал и никакой клетчатки. Так что если в ваших планах нет лишних калорий, килограммов, а также резких скачков сахара в крови, тогда откажитесь и замените. На что? Ну, например, на домашний лимонад. И будет нам всем счастье, и будем мы ходить толпой среди счастливых людей. Именно об этом Филатов энд Карас в начале этого часа. Ну, а канал связи остается прежним. Пишите 49-105-7. Про именинников тоже напоминаю. Вдруг вы только что присоединились к нам.

0: мире в одном радиоэфире.
1: Как приятно читать такие строки с нашего чата, когда вы друг другу с помощью любимого радио передаете привет. И с днем верной жены, супругу Елену поздравляет Александр и пишет: она у меня самая красивая, нежная, заботливая, очень люблю ее. И я счастлива передать эти слова, надеюсь, Елена нас слышит и не только остается верной и красивой, но еще и внимательной. Будет лаверды, будет вдвойне приятно. Поэтому, Лена, если слышите или ваши подруги угадали в этом сообщении именно вас, девочки, маякните. Пусть тоже в обраточку что-нибудь пришлет на 49-105-7. А я предлагаю Александру усилить и свозить супругу в какую-нибудь дату или просто без повода в шанхайский Диснейленд. Потому что там помимо всего, что вас поразит, удивит и восхитит, еще и можно уникальную бутылочку напитка газированного прикупить, которая просто ради магии должна стоять в вашем доме. Если придержать этикетку и провернуть бутылку, то срабатывает такой эффект. Эффект Муара, когда рисунок начинает двигаться, и кажется, будто персонажи на упаковке живые. Они или бегут, или общаются друг с другом, или передают какие-то предметы. Никаких экранов, батареек, приложений, дополнительной реальности. Только старая добрая оптическая иллюзия, которая внезапно выглядит круче половины современных промо-компаний. Этим тоже вдохновляемся. Рассказывайте, куда планируете путешествие. Видно, что ряды редеют, и улицы стали с меньшим количеством машин. И движение в нашем чате тоже поубавилось, потому что люди уезжают, люди отвозят детей или сами куда-то в поездку. Рассказывайте, какие направления нынче в моде. Но еще поговаривают, что, возможно, будет еще сложнее попасть в Европу, поэтому наслаждайтесь возможностью, обязательно спланируйте эти летние каникулы. Тем более, что с завтрашнего дня у нас останется ровно 2 месяца лета.

0: Реклама на русском.
1: Вот в наше время.
2: Когда я был подростком, я не понимал песни, которые слушал мой отец.
3: Он не любит тебя нисколечко.
2: А теперь я включаю их своему сыну.
4: Девчонка, девчоночка, темные ночи.
2: И вот уже между нами не годы и различия, а связь поколений. Одна музыка, одно настроение, одно время на троих.
5: Лихие 90-е, родные нулевые.
2: Каждые выходные в 5 вечера. Это наше время на 99FM.
6: 10 years of Oh Snap. 10 years creating fun and unforgettable moments across Cyprus. From Glambot, AI sketching booths, AI photo booths, magic mirror, LED screens, LED cubes, and so much more. Oh Snap Photo Booth Cyprus. The ultimate gadget for your event. Book now at osnapphotoboothcy.com or call 7000-9051.
7: Каждый день мы заставляем себя идти дальше. Отдаем, заботимся, не останавливаемся, даже когда у нас не остается сил. Но рано или поздно тело прошепчет «хватит». Именно в такие моменты вам нужны теплые объятия, в которых можно расслабиться и накопить силы для встречи нового дня. В мире, который ежедневно требует от вас так много, позаботьтесь о себе. Ипнос Голд от Эверест. Высыпайтесь, вы этого заслуживаете.
8: Когда на улице процветает разврат, крайне важно знать, на какой улице.
9: Рекламная служба русского радио «Кипр». 255-88-180.

Европа. Русская волна. Лента Кипра. Радио Монте-Карло Лимассол. Русское радио Кипр. Нам доверяют 20 лет.

0: глянец. Лазер-бьюти-центр «Леди Эстетик». Искусство быть красивой.
1: Всем привет, с вами Яна Соболева о способах блестяще выглядеть в любые времена. Кожа – это наш щит, но он уязвим. Повреждения, старение, воздействие агрессивной среды – все это отражается на ее качестве. Восстановление глубоких слоев эпидермиса – одно из самых востребованных направлений в эстетической косметологии. Наиболее популярными являются неинвазивные методики, которые не нарушают целостности тканей, обеспечивают долгосрочный лифтинг кожи лица и тела, и все они представлены в лазер-бьюти-центре «Леди Эстетик». Сегодня поговорим о плазменном омоложении – радиочастотной технологии. Здесь энергия передается через наконечник особой формы, создающий контролируемые микроперфорации. Эта мини-абляция восстанавливается кожей, делая ее более гладкой и подтянутой. Аппликатор нацелен на труднодоступные и трудноподдающиеся лечению анатомические области, такие как периорбитальная и периоральная области. Уделяется особое внимание дряблой и избыточной коже. Плазменное омоложение на ультрасовременных аппаратах в лазер-бьюти-центре «Леди Эстетик» зарекомендовало себя как одна из лучших в данной области. Это сопоставимо по эффективности с операциями по блефаропластике. Процедура показана в любом возрасте. Заметный лифтинг-эффект появляется уже после первой процедуры с минимальным восстановительным периодом и нарастает в течение нескольких месяцев. Лечебные возможности метода увеличиваются за счет активации естественных механизмов регенерации и антисептического действия ионов. Записывайтесь на консультацию на сайте ladyesthetic.com.cy или в директе Instagram.
0: Глянец. Лазер-бьюти-центр «Леди Эстетик». Искусство быть красивой.
2: На Кипре 14:30. Точное время представляет компания «Leos Development» и единственная в своем роде бутик-башня «Визионер Резиденсес» в Гермосое. Панорамные виды на море, потолки 4 метра и премиальный спа. Назначьте просмотр по телефону 999-88-008. Сайт leosdevelopment.cy.
3: Новая песня на русском.

0: Реклама на русском. Mentis Music Festival 2026. Уже в июле вас ждет 5 эксклюзивных вечеров с мировыми артистами. Sony Music, Warner Classics, номинанты Грэмми и лауреаты British Jazz Awards. Совершенно новая программа. Такого еще не было. Mentis Resort с 8 по 12 июля. Не пропустите. Бронируйте заранее. Билеты на Sold Out Ticketbox.
1: Пока вы отдыхаете, ваш бизнес продолжает работать, а мы способствовать его продвижению в режиме нон-стоп. Горячее летнее предложение от единственной русскоязычной радиостанции Кипра. Эффективная реклама, грамотные пиар-решения, особые условия и самые приятные цены. Все детали по телефону 255-88-180. Жаркий нон-стоп на русском.
2: Дом – это не просто стены. Это тепло, безопасность и важнейшие моменты жизни. Уже 25 лет «Медуза Девелоперс» создает на Кипре дома, где рождаются воспоминания. Лицензия класса А и свыше 300 успешных проектов подтверждают качество. Более 20 объектов в Пафосе, стильные апартаменты, роскошные виллы и современный бизнес-центр. А индивидуальный дизайн сделает дом отражением вашей мечты. «Медуза Девелоперс» – добро пожаловать в семью.
3: По-настоящему особенным лето делают не календари, а бесценные воспоминания. Подарите себе первоклассный отдых в Cap St. George's Hotel and Resort в Пафосе. Полный или полупансион на 3, 5 или 7 ночей со скидкой 30%. Бесплатное проживание и питание для детей до 13 лет. Бронируйте роскошное время по телефону 26-300-300 или на сайте capstgeorges.com. Это лето войдет в историю.
4: А моя любимая теща летит на Кипр. Путевку и купил на январь.
5: Διαφημιστείτε στον πρώτο ρωσικό μουσικό σταθμό στην Κύπρο. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2558 8180.

0: Днем обо всем. Днем обо всем. С Яной Соболевой.
1: Я приветствую каждого слушателя 99FM и отдельно Лимассол, Ларнак, Никосия, Пафос и Анапа, все прилегающие территории. Вам большой-большой привет. Ну а я предлагаю сейчас полистать энциклопедию очень замечательных людей, изобретателей, которые дали миру в свое время действительно квантовый скачок. Хотя на самом деле это некорректное выражение.
0: На русском радио «Людям о людях».
1: Итак, по волнам истории пробежимся, как на серфе. В 1935 году итальянский инженер Антонио Ферретти представил одно из самых необычных текстильных изобретений 20 века – ткань, созданную из молока. Этот материал получил название «ланиталь» и был изготовлен на основе казеина, основного белка, который содержится в молоке. По задумке разработчиков, новое волокно должно было бы напоминать шерсть, ну, не только внешне, и по мягкости, и эластичности к этому и стремились. Появление ланиталя пришлось на период экономических санкций против Италии, и тогда страна испытывала нехватку импортного сырья, поэтому изобретение стало таким ответом на обстоятельства и не просто научным экспериментом, а попыткой найти внутренние доступные ресурсы для промышленности. Процесс производства выглядел почти как химическая магия. Обезжиренное молоко сначала разделяли, из него извлекали казеин. Затем его превращали в порошок. После растворения и обработки получалась такая вязкая масса, которую пропускали через специальные фильтры. Это устройства, которые формируют тонкие непрерывные ниточки. И вот далее волокна стабилизировали химически, после чего их можно было прясть и ткать, как обычную ткань. И очень интересный факт. Из одного литра молока можно было получить лишь небольшое количество волокна.

Тем не менее, ланиталь активно использовался в одежде, форме, бытовом текстиле в конце 30-х, начале 40-х годов прошлого столетия. Позже его, конечно, вытеснили более прочные, дешевые синтетические волокна, такие как нейлон, например, которые мы знаем и сегодня. Но сам принцип создания материала из молочного белка, он оказался, конечно, по-настоящему революционным и опережающим свое время. И сегодня аналогичные технологии снова изучаются в контексте биоразлагаемых и экологичных тканей. Вот так еще немножко знаний о том, как преодолевали трудности наши предшественники. И, возможно, из этого опыта действительно можно что-то взять и переложить на сегодняшний день. Что, собственно, я как вижу и делается. Передадим привет всем экологам и людям, которые в экоповестке, которые, в частности, наш остров делают чище, красивее. Если вы из их числа, то вам отдельный респект от Русского радио Кипра.

0: Кипр.
1: Мы с вами дружно финалим июня, перебираемся плотненько в середину, сердцевину, в самый эпицентр лета. И там, конечно же, уже другие температуры, другой вайб и другие планы. Хотя рабочий режим сохраняется, но вот у нас, например, обновление. Русские перцы будут выходить в июле и до наших августовских каникул с 8 до 11, поэтому точно не проспите. А я уверена, что у многих пошатнулся чуть-чуть график, детей не нужно вести очень рано в школу, и вы можете выспаться. Поэтому все тоже будет со знаком плюс. Главное, что не пропускайте. У нас в июле также, наконец-то, логомания. Мы дошли до нашего мерча и будем разыгрывать следующие. Следите за анонсами, деталями, а самое главное, спецсигналами. Ну и давайте подытожим. Все-таки мы с вами вошли-таки в ретроградный Меркурий, о коем очень много мемов в сети можно встретить. Но если серьезно, если отнестись действительно как к рекомендации, то поимейте, пожалуйста, в виду. В июле на ретроградном Меркурии жизнь как будто приходит, ну, в такой режим, давайте его закавычим, проверь еще раз и все равно перепроверь и перепроверь перепроверку. Так что главный совет месяца – не геройствуйте, не верьте технике на слово, пересматривайте документы, лучше трипл-чек, чем недогляд. Письма могут улетать не туда, вас могут не так понять, будто бы внезапно что-то случилось у людей с входящими сообщениями. Кстати, телефон может внезапно взять и забыть, куда что отправить, затупить, не загрузиться вовремя, глюкнуть. В общем, нужно подчеркнуть вот все глаголы, которые только можно сюда, очень даже к делу. Кстати, документы в этот период любят в такие прятки играть, так что если вы вдруг что-то не обнаруживаете, можете использовать лайфхак, который в детстве бабушка меня учила. Если я что-то потеряла, она говорила, то-то найдись. И, кстати, работает, проверено, поэтому поиграйте в эту игру, может быть, поможет. Если договоренности не работают, неожиданно вспоминаются с новой интерпретацией, это тоже фон ретро-Меркурия, но многие могут просто под это играть, поэтому будите. Если кто-то говорит, ну мы же это обсуждали, лучше еще раз переспросить, уточнить, зафиксировать. Кстати, в ретро-Меркурии фиксация именно письменная, с подтверждением, еще раз письменно, на всякий случай, а верно ли мы вас поняли, вот этот самое то, самый рабочий инструмент. Ну, что полезно сделать? Конечно, вернуться к старым идеям, проектам, людям. Не удивляйтесь, если будут возвращенцы из прошлого в лице конкретных людей, если ваши экс объявятся или как-то начнут маячить, ну, как минимум лайки ставить, как максимум даже звонить и предлагать увидеться, это тоже все в рамках нормы. Ретро-Меркурий часто, кстати, он воспринимается не про то, что надо вперед на пролом, а про то, давай пересмотрим, что мы там не доделали. Вот если с таким девизом, то этот продуктивный период до конца практически июля можно прожить так, чтобы у вас были переделаны горы того, что лежало, ждало своего времени или было недоделано в прошлом или сделано не так. Главное, не принимайте каждую мелкую нестыковку за знак судьбы и за проделки ретро-Меркурия. Нет, это всего лишь тенденция. Космос иногда действительно шалит в Wi-Fi или на том конце вас действительно провода. Не поняли? Или дискоммуникация произошла. В общем, сохраняем здравый смысл, но памятуем о том, что мы все-таки микрокосмос в макрокосмосе, поэтому так или иначе друг на друга все это влияет. Отличного вам июля, прекрасных этих рабочих дней. Мы движемся в сторону выходных, и всегда это такой лишний стимул подбодрить себя и сказать, что я знаю, к чему иду. Сейчас все дела попеределаю, и на выходных просто все на клюшку, я в релакс. И, конечно же, пожелаю вам всем крепкого здоровья, потому что лето само то, напитываться витаминами, больше двигаться и, конечно же, купаться в нашем прекрасном теплом море.
0: Реклама на русском.
2: Каждый новый день – это особый повод для встречи. Ararat Signature Collection представляет Signature Days. Новая еженедельная программа событий специально для вас. От итальянского аперитива и винных вечеров до диджей-сетов и воскресного семейного бранча. Каждый день звучит по-новому, только в Ararat. Выберите свой. Забронируйте по телефону 8000-2424, 8000-2424.
0: Радио Монте-Карло Кипр.
3: Для тех, кому вполне достаточно самого лучшего. Слушайте в Лимассоле на 104.5 FM.
4: впервые на Кипре.
5: Премиальная монополярная РФ-технология, покорившая мир эстетической медицины. Вольньюмер. Лифтинг, плотность, обновление и сияние кожи уже после первой процедуры. А вместе с одним из мировых лидеров хайфу-технологий, Ультраформер MPT, они создают неповторимый тандем нового поколения. В Центре эстетической медицины «Леди Эстетик». Сертифицированные специалисты и международные протоколы. Запись на консультацию уже открыта. «Леди Эстетик». Мировые технологии красоты теперь на Кипре.
6: Ищете диплом международного уровня, который открывает возможности формировать мир будущего? Университет Кипра приглашает в академическое путешествие и представляет новую программу бакалавриата по устойчивому развитию городов, разработанную совместно с альянсом ЮФЭ, объединяющим ведущие европейские вузы. Получите опыт в инновационной мультикультурной среде и единый диплом университетов-партнеров. Прием заявок уже открыт. Университет Кипра. Создавайте мир, в котором хотите жить.
7: Благодаря социальным сетям, рассматривая френд-ленту друзей, я нашел во дворе соседа свой мангал.
0: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180. Медиагруппа «Русская волна». Нам доверяют 20 лет.
1: Завершу нашу встречу. Привет нам с СМС-портала. Леночка услышала привет от мужа Саши и шлет ему ответный. А я прощаюсь до завтра.

0: Russian Wave Media Group представляет. Русское радио Кипр. Все будет хорошо.
1: На Кипре 15 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Нельзя купить счастье, но можно купить бутылку вина. Пунин Вайн – самый крупный бутик вина и крепкого элитного алкоголя в Лимассоле. Заказывайте на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.
4: Лето.

Отголоски времени. Музыка поколений. Детали событий. Медиагруппа «Русская волна». Голос, которому доверяют

0: сделано со вкусом. Milk's Food.
1: Всем энергичного дня. О том, что съесть, чтобы быть в тонусе, Яна Соболева. Мелочь, а полезно. Это я про семечки. Да-да, те самые, от которых не оторваться, если уж начал. А все потому, что щелканье семечек отлично успокаивает нервы. Это своеобразная медитация. Тыквенные и подсолнечные семечки еще и весьма полезны. Они содержат цинк, магний, железо, витамины D и А, полиненасыщенные жирные кислоты и микроэлементы. Трихологи отмечают, что витамин А прекрасно влияет на состояние кожи, защищает волосы от ломкости, работает с проблемами перхоти. Магний, который содержится в семечках, очень хорошо влияет на плотность и рост волос, а цинк помогает разобраться с шелушением. Неважно, употребляете ли вы семечки отдельно или добавляете в салат, главное знать меру и помнить о калорийности. Небольшие горстки достаточно для взрослого человека, ведь калорийность у продукта более 500 килокалорий на 100 граммов. Важно учесть нюансы. Соленые семечки не стоит употреблять людям с повышенным артериальным давлением. А тем, кому предстоит выступление, вообще лучше отказаться от них, чтобы не сбиться на кашель во время активного разговора. Также не рекомендуется людям с хроническими проблемами ЖКТ и при избыточной массе тела. Любые индивидуальные нюансы можно разобрать на персональной консультации по питанию сервиса Milk's Food. А на десерт лайфхак. Чтобы не уснуть в длительном путешествии, грызите семечки. А чтобы укрепить здоровье, питайтесь с Milk's Food.
0: Сделано со вкусом. Milk's Food.

0: Реклама на русском.
1: Первый ресторан высокой кухни Cloud 9 в Арарат The Signature Collection открывает новый сезон. Гостей приветствует шеф из Голландии, обладатель 3 звезд Мишлен, Джейкоб Ян Бурма с авторским меню в июле и августе. Изысканный гастрономический опыт, панорамные виды и неповторимая атмосфера. Бронируйте по телефону 8000-2424, 8000-2424. Каждое пространство заслуживает яркого летнего сияния. Найдите свое на грандиозной сезонной распродаже от Димко. Во всех наших магазинах вас ждут уникальные скидки 25% на все светильники и скидки до 60% на избранные товары. Только 2 недели, с 22 июня по 4 июля. Не пропустите. Димко. Свет – это жизнь. Узнайте больше на dimco.eu. Действуют специальные условия.
2: Лептос Эстейтс. Инвестируйте в роскошные виллы у моря. Современные апартаменты и пентхаусы в Пафосе, Лачи, Писсури и Лимассоле. Отмеченные наградами проекты Лимассол Дель Мар, Блю Марин, Камарес Виллидж, Корал Сис, Аденис Бич Виллас. Готовые объекты и на стадии строительства. Доход от аренды и гибкие условия оплаты. Апартаменты в резиденциях Роберто Кавали в Лимассол Блю Марин уже в продаже. Звоните 800707. Сайт leptosestates.com.
3: Супергерои спасают мир, а наше сомелье – ваш вечер. Они знают, какой виски поддержит разговор, какое вино добавит настроение, а что станет идеальным подарком. Пунин Вайн. Вина со всего света. Крепкий алкоголь, гастрономия, аксессуары и сигары в одном месте. С доставкой по Кипру. Пунин Вайн. У нас выбор не случайный. Мы подбираем самое лучшее. Ждем вас на Туристерии Лимассола. Или заказывайте онлайн на puninwine.com.
4: В Иваново во время белого танца затоптали 2 мужчин.
0: Рекламная служба русского радио «Кипр». 255-88-180.

На Кипре 15.30. Точное время представляет компания «Leos Development». Бутик-башня «Визионер Резиденсес». Такая одна. Эксклюзивные резиденции в Гермосое. Панорамные виды на море из каждой квартиры. Назначьте просмотр по телефону 999-88-008. Сайт leosdevelopment.cy.

«Русская волна». Лента Кипра. Радио Монте-Карло Лимассол. «Русское радио Кипр». Нам доверяют 20 лет.

0: Реклама на русском.
1: Арарат Wellness. Забота о себе без компромиссов. 10 wellness-пространств в эксклюзивном партнерстве с Нюанс Switzerland. Бассейн и хамам на 14 этаже с панорамными видами. Салон красоты, гиперборическая камера, криосауна и эстетические процедуры. Оборудование последнего поколения и лучшие специалисты. В одном месте. Арарат Wellness. Звоните 8000-2424, 8000-2424.
2: Впервые на Кипре. 11 июля. Группа «Винтаж». Сольный концерт. Песни, которые знают наизусть. Воплощение музыкального стиля и дерзости.
3: Ева, я любила тебя.
2: Их тексты наполнены глубоким смыслом. А зрелищные шоу никого не оставляют равнодушным.
3: Я сочиняю роман.
2: Не пропустите. 11 июля. Notes Live Limassol. «Винтаж». Empire Agency. Твой билет на Sold Out Ticketbox.
4: 10 years of Oh Snap. 10 years creating fun and unforgettable moments across Cyprus. From Glambot, AI sketching booths, AI photo booths, magic mirror, LED screens, LED cubes, and so much more. Oh Snap Photo Booth Cyprus. The ultimate gadget for your event. Book now at osnapphotoboothcy.com or call 7000-9051.
5: Пора убрать тревоги и шум из головы без затяжных посещений психологов. Private Aesthetic Center Байбунин представляет Examind – технологию улучшения психоэмоционального состояния для снижения тревог и улучшения когнитивной ясности. Посетите наш центр в Лимассоле на Командарея 12 или запишитесь на консультацию. 95 9 62 065. Private Aesthetic Center Байбунин. Живите без стресса и в гармонии с собой.
6: Даже самый суеверный человек не откажется от 13-й зарплаты.
7: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.
8: Все будет жарко. Русское радио.

0: на русском. Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 16 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Как говорят в Италии, годы – любовники и бокалы вина. То, чему не надо вести счет. Остановите время с Пунин Вайн. Заказывайте еще удобнее на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.
0: Новости на русском.
4: Здравствуйте! С новостями Александр Данилов. В этом выпуске итоги председательства Кипра в ЕС. Виноградники пафоса уничтожают болезнь милдью. На острове стартовал отбор претендента на Оскар 2027. Далее подробности. Кипр сегодня завершает полугодовое председательство в Совете ЕС и с 1 июля передает его Ирландии. За 6 месяцев Никосия провела 3 саммита и более 70 встреч на уровне министров. Завершены несколько застрявших законопроектов в разных сферах, от прав авиапассажиров до возврата мигрантов. Совет под кипрским председательством договорился с Европарламентом и о законе о критически важных лекарствах, который должен снизить дефицит базовых препаратов, таких как антибиотики, инсулин и обезболивающие. Виноградники округа Пафос охватила вспышка милдью – ложной мучнистой росы. По оценкам виноградарей, в среднем по округу потери урожая превышают 30%, а в отдельных районах – 50%. Производители просят у государства экстренных компенсаций. По словам фермеров, влажная погода и дожди последних месяцев создали идеальные условия для распространения милдью, и остановить ее не помогли даже многократные обработки. Сильнее всего досталось сортам Мавро и Ксинистерии. Управление современной культуры накануне сообщило о старте отбора фильма, который представит Кипр на премии «Оскар». Картина будет участвовать в категории «Лучший международный полнометражный фильм» на 99-й церемонии в следующем году. Отбор проведет Национальный комитет из 7 человек, состав которого уже утвердила Американская киноакадемия. К участию допускаются полнометражные фильмы длительностью более 40 минут. Они должны быть сняты на Кипре либо с преобладанием кипрских кинематографистов. Подробности наших выпусков читайте на сайте и в соцсетях ленты Кипра. Будьте в курсе. И о погоде. Предстоящей ночью в столице и на побережье будет до плюс 22 градусов, на вершинах Троодоса около плюс 18. Завтра на Кипре ожидается в основном ясная погода, в прибрежной части днем будет около плюс 32, в Никосии до 35 градусов, а в горах плюс 28. На этом пока все. Александр Данилов, служба новостей.
0: Лето на русском.

0: Реклама на русском. Пока вы отдыхаете, ваш бизнес продолжает работать, а мы способствовать его продвижению в режиме нон-стоп. Горячее летнее предложение от единственной русскоязычной радиостанции Кипра. Эффективная реклама, грамотные пиар-решения, особые условия и самые приятные цены. Все детали по телефону 255-88-180. Жаркий нон-стоп на русском.
1: В поисках дома вы видите лишь часть рынка, примерно один дом из четырех. Вы теряете дом мечты, просто потому, что его вам так и не показали. Общее объявление – это маленькое окошечко. Откройте весь рынок недвижимости с приложением BuySell. Не упустите ничего. Скачайте приложение BuySell. Begin with home,
2: buysellcypress.com. По-настоящему особенным лето делают не календари, а бесценные воспоминания. Подарите себе первоклассный отдых в Cap St. George's Hotel & Resort в Пафосе. Полный или полупансион на 3, 5 или 7 ночей со скидкой 30%. Бесплатное проживание и питание для детей до 13 лет. Бронируйте роскошное время по телефону 26-300-300 или на сайте capstgeorges.com. Это лето войдет в историю.
3: Русские называют дорогой то место, где собираются проехать.
4: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.
5: Новая песня на русском.

На Кипре 16:30. Точное время представляют компания «Leos Development» и «Visionaire Residences». Уникальная бутик-башня от легендарного итальянского дома «Visionaire». Панорамные виды на море из каждой квартиры и потолки 4 метра. Подробности по телефону 999-88-008 или на leosdevelopment.cy.

лучших песен эфира с Ирой Аполлоновой. Полную версию ТОП-20 слушай в пятницу с 18 до 19.00. С повтором в субботу с 10 до 11.

0: Реклама на русском. Вот в наше время.
1: Когда я был подростком, я не понимал песни, которые слушал мой отец.
2: Он не любит тебя нисколечко.
1: А теперь я включаю их своему сыну.
3: Девчонка, девчоночка, темные ночи.
1: И вот уже между нами не годы и различия, а связь поколений. Одна музыка, одно настроение, одно время на троих.
0: Лихие 90-е. Родные нулевые.
1: Каждые выходные в 5 вечера. Это «Наше время» на 99FM.
4: Каждый новый день — это особый повод для встречи. Ararat The Signature Collection представляет Signature Days. Новая еженедельная программа событий специально для вас. От итальянского аперитива и винных вечеров до диджей-сетов и воскресного семейного бранча. Каждый день звучит по-новому, только в Ararat. Выберите свой. Забронируйте по телефону 8000-24-24, 8000-24-24.
5: Хорошая машина должна быть быстрой, удобной, а еще надежной, яркой, скоростной. В Ivory Rent найдется авто под любую задачу. Долгосрочная и краткосрочная аренда новых автомобилей от известных брендов. Представительские BMW, Mercedes и Porsche. Семейные Volkswagen и Kia. А еще неповторимый и дерзкий Ford Mustang. Для тех, кто любит по-настоящему мощные авто. Заходи на ivoryrentacar.com и выбирай свою хорошую машину.
6: Лента Кипра. На сайте и во всех соцсетях. Оперативная доставка новостей обо всем, что происходит на острове.
7: В принципе, я нормально отношусь к поездкам на работу. Но ждать 8 часов, чтобы поехать обратно, ну, утомительно.
8: Рекламная служба русского радио «Кипр». 255-88-180.

0: Слушайте лучшее. Любимое на русском. Russian Wave Media Group представляет. Русское радио Кипр. Все будет хорошо.
1: На Кипре 17 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп. Нельзя купить счастье, но можно купить бутылку вина. Пунин Вайн – самый крупный бутик вина и крепкого элитного алкоголя в Лимассоле. Заказывайте на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.
0: Новости на русском.
3: Здравствуйте, с новостями Александр Данилов. В этом выпуске Британия разместила на Кипре новые дроны-разведчики. Дом с обрушившимися балконами в Лимассоле не числился опасным. Кипр планирует к следующему году почти полностью перейти на опреснение. Далее подробности. Королевские ВВС Великобритании разместили на авиабазе Акрутири на Кипре новые беспилотники «Протектор» с контейнером радиотехнической разведки «Outdragon». Он способен отслеживать мобильные телефоны и роутеры. Официальные снимки, опубликованные в конце июня, впервые подтвердили применение системы в реальных операциях. Министерство обороны Великобритании официально не подтверждает существование «Outdragon», ссылаясь на национальную безопасность. После обрушения балконов в двух многоэтажках в Лимассоле власти рассматривают возможность эвакуации всего жилого комплекса. В двух домах живут около 100 человек, и пока чиновники не решили, смогут ли жильцы оставаться в своих квартирах. Инцидент вновь привлек внимание к давней проблеме Кипра. В прибрежных городах морская соль постепенно проникает в бетон и вызывает коррозию арматуры. Из-за этого металл расширяется, бетон трескается и начинает осыпаться. Особенно уязвимы балконы старых многоэтажек. Опреснительные установки уже к следующему году покроют весь внутренний спрос Кипра на воду. Такой прогноз накануне дала министр сельского хозяйства Мария Панайоту. По ее словам, сегодня опреснение покрывает около 80% питьевой воды на острове. Осенью новые установки заработают в Лимассоле, еще две запланированы на 2027. Основная нагрузка, по словам министра, по-прежнему приходится на орошение. Решив проблему воды в домах, власти смогут направлять больше воды из водохранилищ в сельское хозяйство. Подробности наших выпусков читайте на сайте и в соцсетях ленты Кипра. Будьте в курсе. И о погоде. Предстоящей ночью в столице и на побережье будет до плюс 22 градусов, на вершинах Троодоса около плюс 18. Завтра на Кипре ожидается в основном ясная погода, в прибрежной части днем будет около плюс 32, в Никосии до 35 градусов, а в горах плюс 28. На этом пока все. Александр Данилов, служба новостей.
0: Лето на русском.

0: Реклама на русском. Впервые на Кипре. 11 июля. Группа «Винтаж». Сольный концерт. Песни, которые знают наизусть. Воплощение музыкального стиля и дерзости.
1: Ева, я любила тебя.
0: Их тексты наполнены глубоким смыслом. А зрелищные шоу никого не оставляет равнодушным.
1: Я сочиняю роман.
0: Не пропустите. 11 июля. Notes Live Limassol. «Винтаж». Empire Agency. Твой билет на Sold Out Ticketbox.
2: Хорошо, что есть vin.com, мой любимый магазин.
3: Пожалуй, лучший интернет-магазин товаров для здоровья и красоты. Здесь представлены ведущие высококачественные бренды для всей семьи. Фрезидерм, Хип, Алмирон, Витабиотикс и другие. Отличные цены и постоянные спецпредложения. Я экономлю до 50%, плюс бесплатная доставка. А новым клиентам на первый заказ на сайте дополнительная скидка 12%. Evzin.com. Качество, выбор и суперпрограмма лояльности. Красота.
4: Летняя дневная школа для детей от 11 до 18 лет American Academy Limassol в июле и августе. Программа English Enrichment. Аудирование, разговорный английский, чтение и письмо, а также совершенствуем языковые знания, изучая науку, искусство, бизнес. Количество мест ограничено. Позвоните нам сегодня. 25-33-705-4. Летняя дневная школа American Academy Limassol. Мероприятие, впечатления, друзья.
5: Если ты самый умный и красивый в комнате, не совершай ошибку, не выходи из комнаты.
0: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.
6: Новая песня на русском.

0: На Кипре 17:30. Точное время представляют компания Leos Development и единственная в своем роде бутик-башня Visionaire Residences в Гермосое. Панорамные виды на море, потолки 4 метра и премиальный спа. Назначьте просмотр по телефону 999-88-008. Сайт leosdevelopment.cy.
1: Лето. Русское радио. Хорошо.

0: Реклама на русском. Сладкий мир кондитерской Toy Confectionery от Пунина. Авторские десерты на любой вкус. Свежий хлеб и вкусная выпечка. Увлекательные мастер-классы и детская площадка для самых маленьких сладкоежек. Приходите в Toy Confectionery в Лимассол Дель Мар или заказывайте в Болт и Волт. Угощение для любимых без повода и в праздники.
1: Пока вы отдыхаете, ваш бизнес продолжает работать, а мы способствовать его продвижению в режиме нон-стоп. Горячее летнее предложение от единственной русскоязычной радиостанции Кипра. Эффективная реклама, грамотные пиар-решения, особые условия и самые приятные цены. Все детали по телефону 255-88-180. Жаркий нон-стоп на русском.
2: По-настоящему особенным лето делают не календари, а бесценные воспоминания. Подарите себе первоклассный отдых в Cap St. George's Hotel & Resort в Пафосе. Полный или полупансион на 3, 5 или 7 ночей со скидкой 30%. Бесплатное проживание и питание для детей до 13 лет. Бронируйте роскошное время по телефону 26-300-300 или на сайте capstgeorges.com. Это лето войдет в историю.
3: Мгновенные денежные переводы «Сига-сига». Мы не тормозим, мы наслаждаемся процессом.
4: Russian Radio Cyprus. Advertise with us. 255-88180.

«Русская волна». Лента Кипра. Радио Монте-Карло Лимассол. «Русское радио Кипр». Нам доверяют 20 лет.

0: Рабочий день позади. Впереди приятный вечер. Дорога домой. Русское радио Кипр.
1: Русское радио.

0: Реклама на русском.
1: Арарат Wellness. Забота о себе без компромиссов. 10 wellness-пространств в эксклюзивном партнерстве с Нюанс Switzerland. Бассейн и хамам на 14 этаже с панорамными видами. Салон красоты, гипербарическая камера, криосауна и эстетические процедуры. Оборудование последнего поколения и лучшие специалисты. В одном месте. Арарат Wellness. Звоните 8000-2424, 8000-2424.
2: В поисках дома вы видите примерно один дом из четырех. Не упустите ничего. Скачайте приложение BuySell. Begin with home,
3: buysellcypress.com. Вот в наше время.
4: Когда я был подростком, я не понимал песни, которые слушал мой отец.
5: Он не любит тебя нисколечко.
4: А теперь я включаю их своему сыну.
6: Девчонка, девчоночка, темные ночи.
4: И вот уже между нами не годы и различия, а связь поколений. Одна музыка, одно настроение, одно время на троих.
7: Лихие 90-е. Родные нулевые.
4: Каждые выходные в 5 вечера. Это наше время на 99FM.
8: Лента Кипра. Ваше онлайн-информагентство. Первые новости острова здесь.
9: Лента Сангус.
10: В постели я настоящий жеребец. Ржу и брыкаюсь.
8: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.

0: Russian Wave Media Group представляет. Русское радио Кипр. Все будет хорошо.
1: На Кипре 18 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Как говорят в Италии, годы – любовники и бокалы вина. То, чему не надо вести счет. Остановите время с Пунин Вайн. Заказывайте еще удобнее на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.
0: Новости на русском.
4: Здравствуйте! С новостями Александр Данилов. В этом выпуске Лимассол начал крупнейшую за годы программу ремонта дорог. Виноградники пафоса уничтожают болезнь милдью. На острове стартовал отбор претендента на «Оскар-2027». Далее подробности. В Лимассоле стартовала крупная программа ремонта дорог стоимостью свыше 7,9 миллиона евро без НДС. На церемонии подписания контрактов присутствовал мэр Лимассола Янис Армефтис. В муниципалитете заявили, что цель работы – улучшить качество дорог, повысить безопасность движения и комфорт жителей. Сейчас в разных районах идут работы по асфальтированию, локальному ремонту и новой разметке. Закончить планируют к ноябрю, сообщили в мэрии. Виноградники округа Пафос охватила вспышка милдью – ложной мучнистой росы. По оценкам виноградарей, в среднем по округу потери урожая превышают 30%, а в отдельных районах – 50%. Производители просят у государства экстренных компенсаций. По словам фермеров, влажная погода и дожди последних месяцев создали идеальные условия для распространения милдью, и остановить ее не помогли даже многократные обработки. Сильнее всего досталось сортам «Мавро» и «Ксинистерия». Управление современной культуры накануне сообщило о старте отбора фильма, который представит Кипр на премии «Оскар». Картина будет участвовать в категории «Лучший международный полнометражный фильм» на 99-й церемонии в следующем году. Отбор проведет Национальный комитет из 7 человек, состав которого уже утвердила Американская киноакадемия. К участию допускаются полнометражные фильмы длительностью более 40 минут. Они должны быть сняты на Кипре либо с преобладанием кипрских кинематографистов. Подробности наших выпусков читайте на сайте и в соцсетях ленты Кипра. Будьте в курсе. И о погоде. Предстоящей ночью в столице и на побережье будет до плюс 22 градусов, на вершинах Троодоса около плюс 18. Завтра на Кипре ожидается в основном ясная погода, в прибрежной части днем будет около плюс 32, в Никосии до 35 градусов, а в горах плюс 28. На этом пока все. Александр Данилов, служба новостей.
0: Лето. На

Выдыхай. Слушай «Вечернее» на русском радио Кипр. Все будет хорошо.

0: Реклама на русском.
1: Хочется чего-нибудь вкусного.
2: Легендарную сочную шаверму? Авторский бургер? А может, фирменный хот-дог?
1: Все.
2: Тогда нам в The Street Fine Dining от Пунина.
1: Стритфуд?
2: Больше, чем стритфуд. Там привычное блюдо становится настоящим гастрономическим удовольствием.
1: Скорее, в Марину Лимассоло, Иринис 11.
2: А можно и заказать доставку через Wolt, Bolt Food или Фуди.
1: И обязательно подпишись в соцсетях. Там все новинки.
3: Mentis Music Festival 2026. Уже в июле вас ждет 5 эксклюзивных вечеров с мировыми артистами. Sony Music, Warner Classics, номинанты Грэмми и лауреаты British Jazz Awards. Совершенно новая программа. Такого еще не было. Mentis Resort с 8 по 12 июля. Не пропустите, бронируйте заранее. Билеты на Sold Out, Ticketbox.
4: Живешь на Кипре, но Европа все еще по визе? Каждая поездка, анкеты, записи, ожидания и в лучшем случае однократная виза под четкие даты.
5: Оформи ВНЖ одной из стран Шенгена и свободно летай по Европе. Живи там, где хочешь. Путешествуй, когда хочешь. ВНЖ и гражданство с компанией Unisold. Просто, надежно, легально. Инстаграм Unisold LTD. Звони 966-06-600.
6: Ты можешь переезжать, менять дома и компании, но Родина всегда одна. Она в сердце, чувствах, песнях.
7: Караоке «Родина» в Лимассоле. Современный звук, просторная терраса, бар, кальянная. Две VIP-комнаты по спеццене в будни. Бронируйте столик 96-36-45-84. Леофора Самофунтас. Напротив отеля «Гранд Резорт». Караоке «Родина». Всегда среди своих.
8: Вкусное съешь сам, полезным поделись с другом, а врагу отдай мыть посуду.
9: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.
10: Я ухожу.

На Кипре 18.30. Точное время представляет компания «Leos Development». Бутик-башня «Визионер Резиденсес». Такая одна. Эксклюзивные резиденции в Гермосое. Панорамные виды на море из каждой квартиры. Назначьте просмотр по телефону 999-88-008. Сайт leosdevelopment.cy.

0: технологию улучшения психоэмоционального состояния для снижения тревог и улучшения когнитивной ясности. Посетите наш центр в Лимассоле на Командарес 12 или запишитесь на консультацию. 95 9 62 065. Private Aesthetic Center by Пунин. Живите без стресса и в гармонии с собой.
1: Первый ресторан высокой кухни Cloud 9 в Арарат, The Signature Collection, открывает новый сезон. Гостей приветствует шеф из Голландии, обладатель 3 звезд Мишлен, Джейкоб Ян Бурма с авторским меню в июле и августе. Изысканный гастрономический опыт, панорамные виды и неповторимая атмосфера. Бронируйте по телефону 8000-2424, 8000-2424.
2: Пока вы отдыхаете, ваш бизнес продолжает работать, а мы способствовать его продвижению в режиме нон-стоп. Горячее летнее предложение от единственной русскоязычной радиостанции Кипра. Эффективная реклама, грамотные пиар-решения, особые условия и самые приятные цены. Все детали по телефону 255-88-180. Жаркий нон-стоп на русском.
3: Каждое пространство заслуживает яркого летнего сияния. Найдите свое на грандиозной сезонной распродаже от Димко. Во всех наших магазинах вас ждут уникальные скидки 25% на все светильники и скидки до 60% на избранные товары. Только 2 недели, с 22 июня по 4 июля. Не пропустите. Димко. Свет – это жизнь. Узнайте больше на dimco.eu. Действуют специальные условия.
4: Самые высокие рейтинги на Кипре у сарафанного радио, а мы на втором месте.
5: Διαφημιστείτε στον πρώτο ρωσικό μουσικό σταθμό στην Κύπρο. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2558 8180.

Звуки времени. Музыка поколений. Детали событий. Медиагруппа «Русская волна». Голос, которому доверяют 20 лет.

0: Реклама на русском.
1: Леди Эстетик представляет новые технологии в мире красоты, которые мы так долго ждали. BBL Forever Young. Омоложение кожи на генном уровне от Сайтон, США. Асклепион. Лазерная эпиляция шестого поколения по технологии Медиастар, Германия. Акцент. Революционный метод моделирования фигуры и лечения целлюлита от Alma Lasers, Израиль. Леди Эстетик. 97-65-38-75.
2: 10 years of Oh Snap. 10 years creating fun and unforgettable moments across Cyprus. From Glambot, AI sketching booths, AI photo booths, magic mirror, LED screens, LED cubes, and so much more. Oh Snap Photo Booth Cyprus. The ultimate gadget for your event. Book now at osnapphotoboothcy.com or call 7000-9051.
3: По-настоящему особенным лето делают не календари, а бесценные воспоминания. Подарите себе первоклассный отдых в Cap St. George's Hotel and Resort в Пафосе. Полный или полупансион на 3, 5 или 7 ночей со скидкой 30%. Бесплатное проживание и питание для детей до 13 лет. Бронируйте роскошное время по телефону 26-300-300 или на сайте capstgeorges.com. Это лето войдет в историю.
4: У подножия горы все умные, а потом уж как пойдет.
0: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 19 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Нельзя купить счастье, но можно купить бутылку вина. Пунин Вайн – самый крупный бутик вина и крепкого элитного алкоголя в Лимассоле. Заказывайте на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.
0: Новости на русском.
4: Здравствуйте, с новостями Александр Данилов. В этом выпуске. В прошлом году зеленую линию пересекли рекордные 7,79 миллиона раз. Дом с обрушившимися балконами в Лимассоле не числился опасным. Кипр планирует к следующему году почти полностью перейти на опреснение. Далее подробности. Число легальных пересечений зеленой линии на Кипре достигло в 2025 году исторического максимума 7,79 миллиона раз, говорится в опубликованном докладе Еврокомиссии. Одновременно количество несанкционированных переходов продолжило снижаться, опустившись до 2433. Рост числа пересечений, по оценке комиссии, отражает крепнущие связи между греко-кипрской и турко-кипрской общинами. Несмотря на отсутствие всеобъемлющего решения кипрской проблемы, ЕС, как следует из отчетов, продолжается вкладываться в сохранение каналов связи. После обрушения балконов в двух многоэтажках в Лимассоле власти рассматривают возможность эвакуации всего жилого комплекса. В двух домах живут около 100 человек, и пока чиновники не решили, смогут ли жильцы оставаться в своих квартирах. Инцидент вновь привлек внимание к давней проблеме Кипра. В прибрежных городах морская соль постепенно проникает в бетон и вызывает коррозию арматуры. Из-за этого металл расширяется, бетон трескается и начинает осыпаться. Особенно уязвимы балконы старых многоэтажек. Опреснительные установки уже к следующему году покроют весь внутренний спрос Кипра на воду. Такой прогноз накануне дала министр сельского хозяйства Мария Панайоту. По ее словам, сегодня опреснение покрывает около 80% питьевой воды на острове. Осенью новые установки заработают в Лимассоле, еще две запланированы на 2027. Основная нагрузка, по словам министра, по-прежнему приходится на орошение. Решив проблему воды в домах, власти смогут направлять больше воды из водохранилищ в сельское хозяйство. Подробности наших выпусков читайте на сайте и в соцсетях ленты Кипра. Будьте в курсе. И о погоде. Предстоящей ночью в столице и на побережье будет до плюс 22 градусов, на вершинах Троодоса около плюс 18. Завтра на Кипре ожидается в основном ясная погода, в прибрежной части днем будет около плюс 32, в Никосии до 35 градусов, а в горах плюс 28. На этом пока все. Александр Данилов, служба новостей.

0: глянец. Лазер-бьюти-центр «Леди Эстетик». Искусство быть красивой.
1: Всем привет, с вами Яна Соболева о способах блестяще выглядеть в любые времена. Кожа – это наш щит, но он уязвим. Повреждения, старение, воздействие агрессивной среды – все это отражается на ее качестве. Восстановление глубоких слоев эпидермиса – одно из самых востребованных направлений в эстетической косметологии. Наиболее популярными являются неинвазивные методики, которые не нарушают целостности тканей, обеспечивают долгосрочный лифтинг кожи лица и тела, и все они представлены в лазер-бьюти-центре «Леди Эстетик». Сегодня поговорим о плазменном омоложении – радиочастотной технологии. Здесь энергия передается через наконечник особой формы, создающий контролируемые микроперфорации. Эта мини-абляция восстанавливается кожей, делая ее более гладкой и подтянутой. Аппликатор нацелен на труднодоступные и трудноподдающиеся лечению анатомические области, такие как периорбитальная и периоральная области. Уделяется особое внимание дряблой и избыточной коже. Плазменное омоложение на ультрасовременных аппаратах в лазер-бьюти-центре «Леди Эстетик» зарекомендовало себя как одна из лучших в данной области. Это сопоставимо по эффективности с операциями по блефаропластике. Процедура показана в любом возрасте. Заметный лифтинг-эффект появляется уже после первой процедуры с минимальным восстановительным периодом и нарастает в течение нескольких месяцев. Лечебные возможности метода увеличиваются за счет активации естественных механизмов регенерации и антисептического действия ионов. Записывайтесь на консультацию на сайте ladyesthetic.com.cy или в директе Instagram.
0: Глянец. Лазер-бьюти-центр «Леди Эстетик». Искусство быть красивой. Двадцать лет мы говорим, нас слушают. Медиагруппа «Русская волна».

0: Реклама на русском.
1: Ищите диплом международного уровня, который открывает возможности формировать мир будущего? Университет Кипра приглашает в академическое путешествие и представляет новую программу бакалавриата по устойчивому развитию городов, разработанную совместно с альянсом ЮФЭ, объединяющим ведущие европейские вузы. Получите опыт в инновационной мультикультурной среде и единый диплом университетов-партнеров. Прием заявок уже открыт. Университет Кипра. Создавайте мир, в котором хотите жить.
2: Дамы и господа, встречайте настоящую жемчужину медиагруппы «Русская волна» – радио «Монте-Карло». Слушайте в Лимассоле на 104.5 FM или на сайте montecarlo.cy.
3: Лептос Эстейтс. Инвестируйте в роскошные виллы у моря. Современные апартаменты и пентхаусы в Пафосе, Лачи, Писсури и Лимассоле. Отмеченные наградами проекты Лимассол Дель Мар, Блю Марин, Камарес Виллидж, Корал Сис, Аденис Бич Виллас. Готовые объекты и на стадии строительства. Доход от аренды и гибкие условия оплаты. Апартаменты в резиденциях Роберто Кавали в Лимассол Блю Марин уже в продаже. Звоните 800707. Сайт leptosestates.com.
4: Время все расставит по своим местам. Коротко о моем стиле уборки.
0: Рекламная служба Русского радио Кипр. 255-88-180.
5: Русское радио.

0: На Кипре 19:30. Точное время представляют компания Leos Development и Visionaire Residences. Уникальная бутик-башня от легендарного итальянского дома Visionaire. Панорамные виды на море из каждой квартиры и потолки 4 метра. Подробности по телефону 999-88-008 или на leosdevelopment.cy.
1: Медиагруппа «Русская волна». Лента Кипра. Радио Монте-Карло Лимассол. Русское радио Кипр. Нам доверяют 20

0: Реклама на русском.
1: Кипр празднует День независимости дважды в год. А вы можете делать это каждый день. С гибридной солнечной системой от Solar City. Она обеспечит ваш дом электричеством в течение дня, а в темное время суток получит энергию от аккумулятора. И никаких отключений от АИК. Даже если в вашем районе пропадет свет, система продолжит работать без перебоев. Все подробности по телефону 94 08 69 49. 94 08 69 49.
2: Вот в наше время.
3: Когда я был подростком, я не понимал песни, которые слушал мой отец.
4: Он не любит тебя, ни с толечком.
3: А теперь я включаю их своему сыну.
5: Девчонка, девчоночка, темные ночи.
3: И вот уже между нами не годы и различия, а связь поколений. Одна музыка, одно настроение, одно время на троих.
6: Лихие 90-е. Родные нулевые.
3: Каждые выходные в 5 вечера. Это наше время на 99FM.
7: Каждый новый день — это особый повод для встречи. Ararat The Signature Collection представляет Signature Days. Новая еженедельная программа событий специально для вас. От итальянского аперитива и винных вечеров до диджей-сетов и воскресного семейного бранча. Каждый день звучит по-новому, только в Ararat. Выберите свой. Забронируйте по телефону 8000-2424, 8000-2424.
8: Жена вышла после сеанса омоложения и попросилась на ручки.
0: Рекламная служба русского радио «Кипр». 255-88-180. Медиагруппа «Русская волна». Нам доверяют два.

0: что слушает страна.
1: Я теперь в твоем воспоминании. Может, я была тебе посланием.
0: Русское радио.
2: Моя любовь самолет, что обнимает небо высоко.
0: Слушайте лучшее, любимое на русском. Russian Wave Media Group представляет. Русское радио Кипр. Все будет хорошо.
3: На Кипре 20 часов.
4: Спонсор часа – Пунин Групп.
5: Как говорят в Италии, годы – любовники и бокалы вина. То, чему не надо вести счет. Остановите время с Пунин Вайн. Заказывайте еще удобнее на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.
0: Лето на русском.

0: сделано со вкусом. Милтс Вуд.
1: Всем энергичного дня. О том, что съесть, чтобы быть в тонусе, Яна Соболева. Мелочь, а полезно. Это я про семечки. Да-да, те самые, от которых не оторваться, если уж начал. А все потому, что щелканье семечек отлично успокаивает нервы. Это своеобразная медитация. Тыквенные и подсолнечные семечки еще и весьма полезны. Они содержат цинк, магний, железо, витамины D и А, полиненасыщенные жирные кислоты и микроэлементы. Трихологи отмечают, что витамин А прекрасно влияет на состояние кожи, защищает волосы от ломкости, работает с проблемами перхоти. Магний, который содержится в семечках, очень хорошо влияет на плотность и рост волос, а цинк помогает разобраться с шелушением. Неважно, употребляете ли вы семечки отдельно или добавляете в салат, главное знать меру и помнить о калорийности. Небольшой горстки достаточно для взрослого человека, ведь калорийность у продукта более 500 килокалорий на 100 граммов. Важно учесть нюансы. Соленые семечки не стоит употреблять людям с повышенным артериальным давлением. А тем, кому предстоит выступление, вообще лучше отказаться от них, чтобы не сбиться на кашель во время активного разговора. Также не рекомендуется людям с хроническими проблемами ЖКТ и при избыточной массе тела. Любые индивидуальные нюансы можно разобрать на персональной консультации по питанию сервиса Meals Food. А на десерт лайфхак. Чтобы не уснуть в длительном путешествии, грызите семечки. А чтобы укрепить здоровье, питайтесь с Meals Food.
0: Сделано со вкусом. Meals Food.

0: Реклама на русском. Пока вы отдыхаете, ваш бизнес продолжает работать, а мы способствовать его продвижению в режиме нон-стоп. Горячее летнее предложение от единственной русскоязычной радиостанции Кипра. Эффективная реклама, грамотные пиар-решения, особые условия и самые приятные цены. Все детали по телефону 255-88-180. Жаркий нон-стоп на русском.
1: Супергерои спасают мир, а наше сомелье – ваш вечер. Они знают, какой виски поддержит разговор, какое вино добавит настроение, а что станет идеальным подарком. Пунин Вайн. Вина со всего света. Крепкий алкоголь, гастрономия, аксессуары и сигары в одном месте. С доставкой по Кипру. Пунин Вайн. У нас выбор не случайный. Мы подбираем самое лучшее. Ждем вас на Туристерии Лимассола. Или заказывайте онлайн на puninwine.com.
2: И пусть, куда бы нас ни посылали, везде нам будет хорошо!
3: Рекламная служба Русского радио Кипр. 255-88-180.
4: Новая песня на русском.

На Кипре 20 часов 30 минут. Точное время представляет компания Leos Development. И единственная в своем роде бутик-башня Visionaire Residences в Гермосое. Панорамные виды на море, потолки 4 метра и премиальный спа. Назначьте просмотр по телефону 999-88-008. Сайт leosdevelopment.cy.

Медиагруппа «Русская волна». Лента Кипра. Радио Монте-Карло Лимассол. Русское радио Кипр. Нам доверяют 20 лет.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 21 час.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Нельзя купить счастье, но можно купить бутылку вина. Пунин Вайн – самый крупный бутик вина и крепкого элитного алкоголя в Лимассоле. Заказывайте на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.

не силен в арифметике, и мой пример ведь не безукоризнен. Но я замуровал прям.

чем твои мысли, когда ты молчишь, когда тебе грустно, кому ты звонишь? А может, ревную, и мысли несет, да ты что-то знаешь, но это не все.

Снова эта бессонница, снова с гитарой на лестнице. Если же нам двоим хочется, то почему же не вместе мы? И заиграл тихо струнами, неважно, что там подумают, будто одни во вселенной, и лишь одно неизменно.

0: На Кипре 21:30. Точное время представляет компания «Leos Development». Бутик-башня «Визионер Резиденсес». Такая одна эксклюзивной резиденции в Гермосое. Панорамные виды на море из каждой квартиры. Назначьте просмотр по телефону 999-88-008. Сайт leosdevelopment.cy.
1: Русское радио.

Звуки времени. Музыка поколений. Детали событий. Медиагруппа «Русская волна». Голос, которому доверяют 20 лет.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 22 часа.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Как говорят в Италии, годы – любовники и бокалы вина. То, чему не надо вести счет. Остановите время с Пунин Вайн. Заказывайте еще удобнее на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.
4: Ladies and gentlemen, pump up the volume.
5: I present to you new music show
0: на русском радио Кипр.
6: Hi everyone, this is Rosé.
7: Hey, it's Bruno Mars.
8: What's it? New music show.
9: Εδώ τα ακούς πρώτος.

0: На Кипре 22:30. Точное время представляют компания «Леус Девелопмент» и «Визионер Резиденсес». Уникальная бутик-башня от легендарного итальянского дома «Визионер». Панорамные виды на море из каждой квартиры и потолки 4 метра. Подробности по телефону 999-88-008 или на leusdevelopment.cy.
1: My name is Benson Boone.

0: Я скучаю.
1: Я скучаю.
2: Я соскучилась.
1: Любимый.
3: Давай же.
0: Я беременна.
3: Давай поженимся.
0: Мам, я замуж.
2: А у нас будет девочка.
4: У меня родился сын.
3: А мой внук.
4: Сам сын у меня родился.
2: Ты мой зайчик.
1: Ты мое счастье.
0: Ты мое сердечко.
1: Ты мое солнышко.
5: Я объявляю вас мужем.
2: Я тебя люблю.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 23 часа.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Нельзя купить счастье, но можно купить бутылку вина. Пунин Вайн – самый крупный бутик вина и крепкого элитного алкоголя в Лимассоле. Заказывайте на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.
4: Ladies and gentlemen, pump up the volume.
5: I present to you New Music Show
0: на русском радио Кипр.

0: На Кипре 23.30. Точное время представляет компания Leos Development. И единственная в своем роде бутик-башня Visionair Residences в Гермосое. Панорамные виды на море, потолки 4 метра и премиальный спа. Назначьте просмотр по телефону 999-88-008. Сайт leosdevelopment.cy.
1: I'm Dua Lipa. This is
2: What's up, guys? I'm Alex.
3: I'm Drew.
2: We're the Chainsmokers.
4: Μόνο εδώ ακούς τις επόμενες επιτυχίες πρώτος.
5: Hi, I'm Sabrina Carpenter and this is
6: John Boudzikas. Καθημερινά στον αγαπημένο σου σταθμό.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре полночь.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Нельзя купить счастье, но можно купить бутылку вина. Пунин Вайн – самый крупный бутик вина и крепкого элитного алкоголя в Лимассоле. Заказывайте на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре час ночи.

0: «Кипрская волна». Лента Кипра. Радио Монте-Карло Лимассол. Русское радио Кипр. Нам доверяют 20 лет.
1: Девочка, ты плачешь из-за мелочей.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 2 часа ночи.

Мне же много не надо. Между раем и адом пробежит наша жизнь. Только ты окажись той единственной самой. Мне же много не надо. Был бы пир на столе, был бы мир.

0: Russian Wave Media Group представляет. Русское радио Кипр. Все будет хорошо.
1: На Кипре 3 часа ночи.
2: Меря шаги в ожидании, время идет не спеша. Сердце замерзло и хочет уйти, но уже не пускает душа. Я стою на своем и пускай не вдвоем, на зло ветра.